0: тотчас ожили и начали цвесть. Ходит это он в большую комнату, а там сидят за столом разные цари и царевичи, короли и королевичи, что приехали за прекрасную королевну свататься. Сидят да сладкими винами угощаются. Какой жених не нальет стакан, только к губам поднесет солдат, тотчас хватит кулаком по стакану и сразу вышибет. Все гости тому удивляются, а прекрасная королевна в ту же минуту догадалась. Верно думает, мой друг воротился. Посмотрел в окно, в саду на деревьях все верхушки ожили и стала на своим гостям загадку загадывать. Была у меня золотая нитка с золотой иголкой. Я ту иглу потеряла и найти не чаяла. А теперь та игла нашлась. Кто отгадает эту загадку, за того замуж пойду. Цари и царевичи, короли и королевичи долго над тою загадкою ломали свои мудрые головы, а разгадать никак не могли. А тогда и говорит королевна. «Покажись, — говорит, — милый мой друг». Солдат снял с себя шапку-невидимку, взял ее за белые руки и стал целовать в уста сахарные. «Вот вам и разгадка, — сказал прекрасная королевна. — Золотая нитка — это я, а золотая иголка — это мой верный муж. Куда иголочка, туда и ниточка». Пришлось женихам оглоблит поворачивать. Разъехались они по своим дворам, а королевна стала своим мужем жить да поживать, да добра наживать.
1: Гамаюн.

0: Дорогие шишки. Жили-были в одной деревне два мужика, два соседа. Один бедный, другой богатый. Богатый в городе на базаре всякой всячиной торговал, много денег получал. Заколет, бывало, кто в деревне овцу или свинью, как ее продашь? Самому в город везти либо некогда, либо не на чем, лошади нету. Ну, сейчас же к богатею. Не возьмешь ли?
1: А он и доволен. Отчего ж не взять? Возьму. И возьмет.
0: Да только за полцены. А в городе на базаре втрое дороже продаст. Так-то вот он и жил. Деньги копил. Вот дожил бедный сосед до того, что неоткуда копейки взять, не на что хлеба соль купить. Думал он и так, и сяк. Ничего придумать не мог. «Одно только и осталось, — говорит, — последнего барана зарезать». Дождался он, когда богатей из города вернулся, и к нему. «Здорово, сосед!»
1: «Здорово!»
0: «Как в городе дела-то?»
1: «Дела-то для всякого разные».
0: «А почем на базаре баранина?»
1: «А тебе зачем?»
0: «Да вот хочу барана своего зарезать. Как зарежу, в город повезу».
1: «Ишь ты! А почему не мне?»
0: «Да ты больно мало даешь, а мне всякая копейка дорога». Рассердился богатей на соседа, только виду не подал. Вздохнул он тяжко и говорит: «Баранина нынче в городе не в цене. С чем поедешь, с тем и домой вернешься». «А что же там теперь дорого?»
1: «Еловые шишки в городе больно дороги».
0: «Да что ты!
1: Провалиться мне, коль не так!»
0: Приходит бедный сосед домой и говорит жене:
2: «Так и так, хозяйка, не будем барана резать. Нынче в городе баранина не в цене. А как же нам быть? На что хлеб купить?» Сказывал сосед: «Еловые шишки в городе очень дороги».
0: «Вот мы возок наберем, да в город и отвезем. Может быть, на хлеб и заработаем?» Пошли всей семьей в лес. И старые, и малые набрали целый воз шишек еловых.
1: Но другое утро, ни свет ни заря, поехал бедный мужик в город с шишками еловыми.
0: Богатей в окошко глядит, посмеивается. «Ну, теперь целый мешок денег привезет».
1: Я ему, дураку, насмех сказал, а он и поверил мне.
0: Приехал бедный в город, стоит с шишками на базаре. Подходят к нему разные люди, спрашивают: «С каким товаром, купец?» «С шишками еловыми».
1: Постоят люди, посмеются, да и отойдут, кому нужны шишки еловые.
0: Подходит к нему среди дня старик и говорит: «Что это ты, мужик, привез?»
1: «Еловые шишки».
0: «А почем их продаешь?»
1: «Да никто их и даром не берет».
0: «Так зачем же ты их привез?»
1: «Да меня сосед богатый обманул. Видно, посмеяться надо мной выдумал».
0: «Кто таков?»
1: «Да вот, с собой толстый, рыжий, бородатый, бородолопатый. Он здесь мясом торгует. Знаю я его, плута. Ведь это он тебе в насмешку сказал».
0: «Ну да погоди, мы его проучим. Вали ты свои шишки в канаву и поезжай за мной». Бедному делать нечего. Вывалил он шишки в канаву, поехал за стариком. Привел его старик к себе на двор и говорит: «Ну-ка, бери метлу, да подметай двор». Взял бедняк метлу, подмел двор, лучше и не надо. Ни соринки, ни пылинки не оставил. Старик подает ему топор и говорит: «Теперь дрова руби». Взялся бедняк за топор, большущую кучу дров нарубил. Подает ему старик ведра и приказывает: «Теперь ступай, воды наноси». Наносил бедняк полную бочку воды. «Теперь расплачиваться будем», — говорит старик. «Вот тебе золотой, да 3 гривенника серебряных. На золотой купи себе что надобно, а гривенники не трать». «А куда же их девать, дедушка?» «А вот куда. Как приедешь, попроси у богатого соседа мерку. Подержи ее у себя сколько-нибудь, потом засунь за обручи гривенники и неси обратно».
1: «Спасибо, мол, сосед, смерили.
0: остальное сам поймешь. Распростился с ним старик и проводил его за ворота. Но купил мужик в торговых рядах и крупы, и муки, и соли, и гостинцев детишкам, и поехал домой. Сам весел, доволен, песни поет. Приехал он домой. Жена его и спрашивает. —
2: Ну, как дела-то? — А что дела? — Неплохие.
0: И рассказал ей все, ничего не утаил. — Теперь, — говорит, — ступай к соседу, проси мерку. Пришла жена к богатею, просит, — дайте мерочку на часок.
2: — Да зачем вам мерка-то? Вам и мерить-то нечего. Разве пыль дорожную или золу печную?
0: — Да уж дайте, будьте милостивы. Дал богатый сосед ей мерку. Засунул бедный за обручи 3 гривенника и посылает мерку обратно соседу. Спасибо, мол, все смерили.
2: Взял богатей мерку, стал ее вертеть, осматривать со всех сторон. Любопытно ему, что это такое бедный сосед мерил.
0: Вертел, вертел и увидел 3 гривенника за обручами.
2: «Вот она!» — думает. «Какое дело? Да никак он деньги мерил. Надо пойти разузнать».
0: Пришел он к бедному соседу и спрашивает.
2: «Ну, как сосед?»
0: «Был на базаре».
2: «Был».
0: «А как торговал?»
2: «Да лучше и не надо. Ни одной шишки назад не привез».
0: «А почем же продавал?»
2: «По рублю за шишку».
0: Затрясся богатей от жадности и расспрашивать больше ни о чем не стал. Прибежал он домой и говорит своим сыновьям.
2: — А ну, малые, скорее в лес за шишками. В городе на базаре по рублю за шишку дают.
0: Запрягли они лошадей да помчались в лес. Весь лес на коленках облазили, ни одной шишки не оставили. 3 воза горой наклали. Утром ни свет ни заря отправились в город.
2: Приехали на базар, стоят.
0: Богатей покупателей закликает. Товар свой нахваливает. А вот шишки еловые, а вот шишки еловые, крупные отборные, лесные боровые. Собрались люди, смотрят на богатея, дивятся, посмеиваются. Почем же купец твой товар?
2: Да недорого, по рублю за штучку.
0: Али ты с ума сошел? Да где это видано? Да где это слыхано, чтобы за шишку еловую по рублю платили? Да все твои 3 воза и гривенника не стоят. Смеются все, шумят, пальцами на богатея и его сынков показывают. А в это время на базар царь приехал, да не один, а с иностранным королем. Свое царство ему показывает, все нахваливает. Иностранный король увидел толпу и спрашивает, а это у вас что такое? Да, видать, сукно или бархат продают. У нас худого товару не держат. Иностранный король говорит, мне посмотреть любопытно. Разогнали царские слуги толпу. Подъехали царь с королем. Эй, купец, что у тебя за товар? Шишки еловые.
2: Какие шишки?
0: Лесные, боровые, самые крупные, самые отборные, по рублю за штучку. Иностранный король смеется, а царь разгневался, даже посинел весь. «Эй!» — кричит, — «слуги! Что вы смотрите такие-сякие? Почему это у меня на базаре разные мошенники дрянью торгуют? Или осрамить, опозорить меня вздумали? Всыпать этим 3 негодяям по 1000 плетей каждому, за то, чтобы дряни в город не возили. Да немилостиво, немилостиво!» Подскочили слуги к богатею. Все шишки раскидали, выхватили плети и давай его лупить. Только свист стоит. Так отдули, что он еле жив остался. А сыновья его тем только и спаслись, что все бросили. Да убежали. Притащился богатей домой весь в синяках да в шишках. Охает, бедного соседа ругает, а бедный говорит. Зря, сосед, ругаешься. Кому какая удача? Я шишки продал, а тебе шишек насажали.
3: Радио Гамаюн расколдовывает.

Давным-давно жил богатый и могущественный раджа. Был у него пышный дворец, много воинов, много земли. Он был очень жаден и жесток. По одну сторону его трона всегда стоял одноглазый палач с мечом. И если раджа гневался на кого-нибудь, палач тут же казнил и виновного, и невиновного. По другую сторону трона стоял цирюльник. Это был маленький, худенький человечек с лицом шакала. Что бы ни говорили люди о радже, он тотчас же доносил об этом своему повелителю. Недалеко от дворца, в деревне, жили простые люди. Они работали на полях, плели из листьев циновки и корзины, лепили из глины посуду и ткали шелка и шерсть. В этой деревне жил мальчик-сирота. Все его богатство составлял один единственный буйвол, которого он очень любил. Каждое утро, едва вставало солнце, мальчик садился верхом на буйвола и отправлялся в поле работать.

0: путь мальчика лежал через деревенский базар.
1: Кувшины, миски, тарелки, чашки лучшие на всем базаре.
2: Лучшие Москва, Москва, живее
3: ко мне молоко, молоко.
0: В конце базара под соломенным навесом была мастерская цирюльника. Усадив посетителя на табурет, цирюльник брил его и в то же время присматривался и прислушивался ко всему, что творилось вокруг.
4: Осторожней, цирюльник. Ну почему ты так вертишься во все стороны? Смотри, не задень моих усов.
5: Уважаемый господин, я брею великого Раджу, а у него самые длинные усы во всем княжестве. При этом я развлекаю его новостями. И никогда не задеваю его усов.
4: Что же ты, цирюльник? На что ты там уставился?
5: Мальчишка едет верхом на буйволе. Ох, такого хорошего буйвола я никогда не видел.
4: Во всем княжестве нет такого буйвола, как у этого сироты.
5: Эй, мальчик, это твой буйвол?
2: Мой! Я работаю на нем в поле.
5: Послушай, отдай мне его. За это я буду тебя бесплатно брить, когда ты вырастешь.
2: Не надо, цирюльник. Я не хочу, чтобы ты меня брил когда-нибудь.
5: Почему?
2: Ты будешь доносить обо мне Радже. Уж лучше я совсем не стану брить бороду, когда вырасту.
5: Ты негодный мальчишка. Вот я тебя... Вот. Твой буйвол хвостом разбил мою чашку.
6: Да ты же сам разбил ее.
2: Мой буйвол не виноват. Ты сам разбил свою чашку, цирюльник.
5: Я тебе покажу, негодный мальчишка. Я этого так не оставлю. Я пожалую самому Раджу.

0: А Раджа в этот день отправился на охоту. Важный, надменный, он ехал на богато украшенном коне. За ним палач с мечом. Его раздвоенная борода развевалась на ветру, а единственный глаз свирепо глядел из-под тюрбана. Дальше следовали придворные, охотники. Они трубили в причудливо изогнутые рога и гнали перед собой охотничьих леопардов. А позади всех трусил на осле цирюльник. Со всех сторон раздавались удары в барабаны. Это загонщики поднимали испуганных зверей. Внезапно Раджа поднял руку, и всадники сдержали коней.
1: Смотрите, антилопа!
2: Где? Я ее не вижу. Великий Раджа, позволь, я отрублю ей голову.
1: Ой, глупец, ты только способен на то, чтобы рубить голову. А на охоте от тебя нет никакой пользы.
3: Я вижу ее, великий Раджа! Я ее вижу!
1: Да-да-да, вон она между деревьями. О, как блестят ее копыта!
4: Подайте мне лук и огненную стрелу! Вперед! Земля!

0: Великий Раджа, смотри, она высекает копытами золотые монеты.
1: Деньги?
2: Денежки.
0: Золото.
1: О, это золотая антилопа. Поймать ее? Во что бы то ни стало поймать?
3: Смотрите, она уже скрылась в джунглях. Окружайте ее!
0: Скачите, скачите. Ловите антилопу. А я пока подберу монеты. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая.
4: На поляне среди джунглей маленький мальчик, навалившись на саху, погонял буйвола с тяжелыми загнутыми рогами.
5: Что это?
4: Раджа со своей свитой едет на охоту. Мальчик остановил буйвола. Вдруг из зарослей на поляну выбежала антилопа.
6: Антилопа.
4: И замерла в страхе.
6: Не бойся, антилопа. Да я не охотник. Я спрячу тебя. Иди, иди. Да не бойся. Вот огромное дерево с таким большим дуплом, что ты свободно поместишься в нем. И охотники тебя не увидят. Что это? Ты умеешь высекать монеты? Мне не нужны деньги. Я брошу их. Вот за эти кусты, чтобы охотники не увидели. Прячься скорее. Вот так. Теперь я прикрою дупло лианами, и тебя совсем не будет видно.
3: Эй, мальчишка!
6: Великий Раджа!
3: Здесь пробежала антилопа. Отвечай, куда?
6: Антилопа! Антилопа побежала туда! В ту сторону, по той тропинке.
1: А почему ее следы кончаются здесь? Ты обманываешь меня?
3: Эй, палач.
2: Великий Раджа, позволь, я отрублю его голову.
1: Нет, палач, если он меня обманул, я затравлю его леопардами.
3: Осмотреть все вокруг.
2: Великий Раджа, он сказал правду. На тропинке за кустами я нашел золотые монеты.
1: Я строг, мальчик, но справедлив. За то, что ты сказал правду, я щедро награжу тебя. Палач, дай сюда золотые монеты. Вот так.
7: Так вот, мальчик, я дарю тебе жизнь.

0: Ускакали! Ну и натерпелась же ты страху, бедняжка. Выходи из дупла. Выходи. Охотников больше нет.
1: Спасибо, маленький братец.
0: Ты умеешь говорить.
1: Ты спас мне жизнь. Если тебе понадобится когда-нибудь моя помощь, приходи ко мне.
0: А где я найду тебя?
1: Ты найдешь меня далеко-далеко в джунглях.

12 медвежат кричат там: хо-хо, хо-хо. Валится на спину и размахивает лапы.

0: маленький братец. Приходи, если ты окажешься в беде.
1: Спасибо, сестричка Антилопа. Я приду.
2: Держи, держи! Держи ее крепче! Проклятый осел! Когда нужно скакать, он всегда начинает упираться. Эй, мальчик, держи крепче антилопу!
1: Беги! Беги, сестричка антилопа! Скорей!
0: Прощай, маленький братец!
2: О, это ты, дерзкий мальчишка? Почему ты ее отпустил?
1: Я испугался тебя, цирюльник.
2: Не лги. Скажи, куда она убежала? Скажи, или тебе будет плохо.
1: А мне и так нехорошо. Я сирота.
2: О, сирота. Слушай, сирота. Скажи, куда убежала золотая антилопа? И не вздумай лгать, сирота, будто ты не знаешь. Вы стояли обнявшись, как старые друзья. Ну, скажи, и я прощу оскорбление, которое мне нанес твой буйвол, разбив мою чашку. Ну, скажи, сирота, и я дам тебе золотую монету.
1: Мне не нужна монета.
2: Хочешь, сирота, я дам тебе все вот эти монеты.
1: Если мне не нужна одна монета, зачем мне все?
2: Ты думаешь, что антилопа даст тебе больше? Скажи, где ее найти? Скажи! Что это ты? Ты смеешься надо мной?
1: Это не я! Это обезьяны хохочут на деревьях.
2: И они с тобой заодно. Попался? Теперь ты не уйдешь. Проклятые обезьяны! Они дерутся кокосовыми орехами. Я этого так не оставлю. Я пожалую самому мрачу.

0: возвратившись с неудачной охоты, Раджа был мрачен и зол.
1: У всех Раджи есть что-нибудь волшебное. У Раджи на севере есть деревянный конь, который летает по воздуху. А у Раджи на юге жена умеет превращаться в птицу. Даже у Раджи на западе и то есть какая-то волшебная палочка, которая может доставать еду. Я не говорю уже о Раджи на востоке, у которого такой слон, что может заменить целую армию. И только у меня ничего нет. Нет, у меня могла бы быть и золотая антилопа, и очень много денег, но антилопа убежала в джунгли. Так кто же упустил антилопу?
2: Кто упустил антилопу? Великий Раджа, позволь, я отрублю ему голову.
1: Кто упустил антилопу?
2: Кто упустил антилопу?
1: Да замолчи ты, глупый палач.
3: Великий Раджа, в деревне живет мальчик-сирота. Тот самый, которого ты встретил в джунглях и щедро одарил.
1: Что я подарил мальчику?
3: Ой, великий Раджа, ты подарил ему жизнь.
1: А, да, я щедро одарил сироту. Ну и что же?
3: Мальчик может найти антилопу.
1: Мальчик может найти антилопу?
3: Может, великий Раджа, может.
1: А ты не врешь, лицерульник?
2: Великий Раджа, позволь, я...
1: Замолчи, палач. Начальник стражи!
4: Слушаю.
1: Дай цирульнику двух воинов.
4: Есть.
1: Цирульник, возьми этих воинов и доставь мальчика во дворец. Ведите мальчишку.
2: Мальчишку к Раджа.
5: Я буду судить его.
2: Раджа будет судить мальчишку.

0: Молчать. Первое. Твой буйвол разбил чашку моего цирюльника.
1: Да-да.
0: Второе. Что у нас было второе?
1: А он напал на меня, как дикий леопард.
2: Он говорит неправду. Это он...
0: Молчать. Второе. Ты избил этого почтенного человека. Ты должен быть наказан.
3: Великий Раша, позволь,
0: я... Погоди, палач, погоди. Я присуждаю мальчишку к штрафу. Мальчик, ты должен заплатить штраф в 10 золотых монет.
1: Мне? Мне золотые монеты?
0: Нет, штраф всегда получает Раджа. Тем более, что ты уже получил свое. Я имею в виду синяки и шишки.
2: Великий Раджа, мне нечем платить. У меня нет ничего, кроме этого буйвола.
0: Буйвола за разбитую чашку? Буйвола чашкой, чашкой... Нет, буйвола это, пожалуй, слишком. Палач, отруби буйволу заднюю ногу.
2: Великий Раджа, потребуй от меня чего хочешь. Только пусть мой буйвол останется жив.
0: Хорошо, я милостив, присуждаю. Если к восходу солнца ты не принесешь 10 золотых монет, цирюльник получит ногу буйвола, а я все остальное. Ступай. Цирюльник, отправляйся вслед за ним. Он пойдет за деньгами к антилопе, и мы узнаем, где она прячется.
1: Слушаю, великий Раджа.

0: Из дворца мальчик вышел один. Буйвола заперли в большую деревянную клетку и около нее поставили стражу с копьями. Как выручить друга? Как освободить буйвола? Кто поможет ему в беде? Надо идти к золотой антилопе. Мальчик шел через деревню и на каждом шагу встречал своих друзей.
1: Мы слышали о твоем горе, малыш. Путь тебе предстоит трудный. Чем же тебе помочь?
2: Спасибо за заботу, дядя Гончар.
1: Эй, женщина!
3: Что ты от меня хочешь, Гончар?
1: Вот кувшин, который я только что сделал. Налей в него молока.
4: С радостью.
3: Возьми на дорогу, малыш.
2: Спасибо, добрая женщина. До свидания.
1: До свидания, малыш.
5: До свидания. Счастливого пути и возвращения.
4: Счастливого пути, малыш.
0: И мальчик отправился на поиски золотой антилопы. Он шел джунглями по чуть заметной тропинке. Солнце опускалось все ниже. Заросли становились все гуще. Делалось все темнее. Корни деревьев переползали через тропинку. Лианы хватали мальчика за плечи. Громадные папоротники преграждали путь. Но мальчик шел, шел и шел. А за ним крался цирюльник. Трусливо озираясь по сторонам, он перебегал от одного дерева к другому и не спускал глаз с мальчика.
2: Птичка, почему ты так кричишь? Что-нибудь случилось с птенцами? Да не щебечи ты так, я ничего не могу понять. Что? Что? Змея напала на твое гнездо? Бежим скорее!
6: Глупец, сейчас его ужалит змея, и я никогда не узнаю, как найти антилопу.
2: Не тронь птенцов, змея! Не трогай птенцов, змея! Я дам тебе за это молока. Вот сейчас из листа я сделаю чашку, и ты выпьешь вкусное молоко. Прошу тебя, не ешь птенцов. Вот молоко. Пей.
7: Спасибо, маленький братец. Зачем ты пришел в джунгли?
2: Я ищу золотую антилопу. Не знаешь ли ты дороги к Горбатой горе?
7: Иди за мной. Я покажу тебе дорогу.
2: Спасибо, птичка, спасибо.
6: Горбатая гора. Золотая антилопа живет на Горбатой горе.
7: Вот дорога, мальчик. А я полечу к моим малюткам.
2: Спасибо, птичка. Лети, лети. Что это? Яма? И кто-то попался в яму. Сейчас посмотрим. О, да это тигрята и совсем маленький. Не плачьте, тигрята, я вас освобожу. Вот большой сук. Сбирайтесь по нему. Вот так. Ну-ну-ну, вот так. А теперь ты. Ну, еще немного. Ну, еще. Вот так. Ну, ты маленький, хватайся за сучок. Я тебя вытащу. Ну, смелее, малыш. Ну, вот. Вот и все здесь. О, да вы уже научились мурлыкать. Смотрите, больше не падайте в яму. Тигрица!
6: Тигрица! Тигрица! Сейчас она съест мальчишку, а потом меня. Скорее назад, домой, во дворец. Мальчик погиб. Во дворец!
8: Спасибо, маленький братец. Ох, ты очутился в джунглях ночью.
2: Я ищу золотую антилопу, тигрица. Мне надо пройти на горбатую гору.
8: Садись ко мне на спину.

гора. Вот она. Зеленый бамбук, медвежонок.

0: Ну,
1: как я рад, что нашел тебя.
0: Что случилось, маленький братик? Ты плачешь? Ну, не плачь, не плачь. Расскажи о своем горе.
1: Раджа убьет моего буйвола, если к восходу солнца я не принесу ему 10 золотых монет.
0: Ну, в этой беде я тебе помогу.
2: Вот, вот, вот, вот эти деньги.
1: Спасибо, сестричка Антилопа. Я знал, что ты выручишь меня.
0: Маленький братец, не возвращайся к Радже. Оставайся в джунглях.
1: Нет, сестричка Антилопа, я не могу остаться. Ведь я должен выручить моего буйвола. Мне надо успеть до восхода солнца отдать эти монеты Радже. Надо торопиться.
0: Но ты не поспеешь к сроку. Садись мне на спину, я отвезу тебя.
1: Хорошо.
0: Погоди, братец. Сделай из этого бамбука дудочку. Если я буду тебе нужна, подуди в нее 3 раза. И я появлюсь.
1: Спасибо, сестричка Антилопа.
0: Ну,
1: а теперь держись!

Подул сильный ветер, зашумел бамбук, закачаясь верхушки деревьев. Антилопа понеслась.

0: Уже светила луна, когда, охваченный ужасом, цирюльник явился во дворец. Заикаясь от страха, он рассказал Радже, как неотступно следовал за мальчиком и непременно нашел бы антилопу, если бы не тигрица.
1: Она набросилась на мальчишку и на моих глазах растерзала его на мелкие куски.
2: Кто это там? Впустить!
3: Великий Раджа!
2: Ты? Мальчишка, которого растерзала тигрица на мелкие куски?
4: О!
3: Великий Раджа! Вот то, что ты приказал мне принести. Теперь ты отдашь моего буйвола.
2: Я знаю, кто тебе дал эти монеты. Ну, скажи, где антилопа? Если ты не скажешь, где золотая антилопа, мой палач отрубит тебе голову.
4: Великий Раджа, позволь.
3: Как же так? Ты Раджа, а не знаешь, что друзей не предают? Нет, я не скажу, где антилопа.
2: Не скажешь?
3: Не скажу.
2: Раз мальчишка упорствует, палач, отруби ему голову.
4: Наконец-то!
1: Стойте! Он прячет какую-то дудку. Может быть, в ней кроется тайна?
3: Моя дудка! Отдайте мне ее! Отдайте!
5: Нет, отдайте дудку мне!

0: как и братец.
1: Золотая антилопа!
2: Они обманули тебя, антилопа. Беги отсюда, беги скорей.
3: Палач, я приговариваю этого упрямого мальчишку к казни.
4: Да, готов.
3: Слышишь, антилопа?
0: Чего ты хочешь от него?
1: Золото!
0: Отпусти мальчика, и я дам.

0: Дам тебе золото.
1: Отпустите мальчишку, пусть идет.
2: Стража, пропустите его.
0: Иди, маленький братец.
3: Я не уйду без тебя.
0: Не бойся за меня, маленький братец. Они не причинят мне зла. Сколько тебе нужно золота, великий Раджа?
4: Много.
0: А если его будет слишком много?
4: Глупое животное, золота не может быть слишком много.
0: Хорошо. Но помни, если ты остановишь меня и скажешь «довольно», все твое золото превратится в черепки.
5: Золото.
6: Деньги.
5: Денежки.
1: Золото.
4: Вот оно.
1: Еще больше. Больше. Я хочу быть самым богатым.
5: Самым могущественным раджей в мире.
1: Антилопа. Еще золото.
4: Вот оно. Пойдем.

0: заплакал. Золото затопило весь дворец.
1: Да боль. Ой. Жаль. Прикажи, добродетельный мальчик. Антиохий, остановись.
2: Скажи, это сам великий раз.
1: Нет. Я не могу убить, когда золото превратится в черепки.
0: Мальчик, возьми буйвола. Возьми половину моего княжества. Только прикажи своей антилопе остановиться. Пощади. Антилопа, помогите. Простите.
3: Довольно.

0: Чего это?
1: Золото превратилось в черепки. Все золото. Я нищий. Нищий. Спасите!
2: Спасай себя сам, а то я отрублю тебе голову.
1: А мы пойдем служить другому радже.
3: Пойдем и мы, маленький братец. Нам нужно еще освободить твоего буйвола.
4: Пойдем, сестричка Антилопа.

0: Заячий пастух. Жил-был барин, богатый-пребогатый. От нечего делать собрал он целое стадо зайцев. Стал пастуха подыскивать. Только никто к нему в пастухи не нанимается. Разве устережешь зайцев? Разослал барин своих слуг по деревням пастуха искать. Кто пропасет зайца все лето без пропажи, тому жалование 1000 рублей. А если хоть один зайчик пропадет, на конюшне пастуха выдрать и без жалования вон выгнать. Обошли слуги все деревни, а пастуха так и не нашли. Где же это видано, чтобы целое стадо зайцев пасти, да еще без потери? Проходил в ту пору мимо барской усадьбы Ванюшка. На гармошке играет, веселую песню напевает. Усмотрел его барин из окошка. Велел к себе привести.
1: «Куда, молодец, идешь?»
2: «Иду в ближний город на заработки».
1: «А не хочешь ли ко мне в пастухи наняться?»
2: «Что ты, барин? В городе я за лет 100 рублей заработаю. А пастуху какая плата?»
1: «Ничего ты, молодец, не знаешь. Ничего ты не смыслишь. Я за лето 1000 рублей дам.
2: Какую же скотину у тебя пасти?
1: Зайцев. Без пропажи обойдется, 1000 получай. А если хоть одного зайчика потеряешь, не взыщи. Прикажу выдрать и без расчета выгоню. Но как, возьмешься или нет?
2: Отчего же не взяться? Говорит Ванюшка. Возьмусь. Дело немудреное. Обрадовался барин, что нашел заячьего пастуха. Приказал ему ночь переспать, а утром гнать зайцев на пастбище.
1: «Гони, а к вечеру чтоб все дома были!»
2: Чуть свет погнал Ванюшка зайцев на пастбище и гармошку свою с собой прихватил. Пригнал он зайцев на лужок, они разбежались кто куда. Кто в лесок, кто под кусток, кто во вражек. Только хвостики замелькали. А Ванюшка лег на траву и задремал. Лежит, похрапывает. Как солнышко стало садиться, проснулся он, взял в руки свою гармошку и давай наигрывать да петь. «Зайцевы, зайцы, длинные уши, наелись, напрыгались, домой пора!» Все зайцы к нему и прибежали. Он их собрал и в усадьбу погнал. Сосчитал барин, все зайцы целы.
1: Подивился он и говорит, «Как же это тебе удалось зайцев уберечь? Ну да ладно, иди спи, завтра опять погонишь».
2: И стал Ванюшка гонять зайцев на пастбище каждый день. Пересчитает барин вечером зайцев, все тут, хоть бы один пропал. Вот и стал барин задумываться. А что, если пастух всех зайцев убережет? Неужто в самом деле ему 1000 отдавать? Позвал барин жену и говорит,
0: «Ты куда похитрее меня будешь? Скажи, что нам делать?»
2: Барыня недолго думала, сразу придумала. «А мы вот что сделаем. Пошлем к пастуху нашу дочку. Пусть она у него одного зайчика купит. Вот и будет у него вечером недостача. Вот мы и на конюшню его. Все по уговору».
1: «Верно, — говорит барин. — Хорошо ты придумала. Так и сделаем.
2: Позвали они дочку и приказывают ей. Вот тебе 100 рублей. Ступай к пастуху на пастбище, купи у него одного зайчика. Барышня нарядилась и пошла. Пришла на опушку леса. Смотрит, зайцев нигде нет. А пастух спит, голову на кочку положил. Разбудила она пастуха и говорит, что вы, молодой человек, делаете тут?
1: Пасу зайцев, барышня.
3: Ой, как интересно. А нельзя ли мне на них поглядеть?
1: Отчего нельзя?
3: Можно.
2: Заиграл пастух на гармошке. Все зайцы враз к нему избежались.
3: А, какие красивенькие,
2: говорит барышня.
3: А нельзя ли мне на руки одного зайчика взять?
1: Отчего нельзя? Можно.
2: Схватил Ванюшка одного зайца за уши, подал барышне. Погладила она зайца, погладила, да и говорит,
3: «А нельзя ли мне этого зайчика взять?»
1: «Отчего нельзя? Можно.
3: Какая же ваша цена будет?
2: Ванюшка говорит, — зайцы эти у меня непродажные.
3: — Чего же вам надобно?
2: — Поцелуйте меня 100 раз.
3: — Ах, да как же это можно? Лучше вы 100 рублей возьмите.
2: — Нет, не возьму. Сказано ведь, непродажные мои зайцы.
3: Барышни так и этак. Как это пастуха, простого мужика целовать? Что об этом скажут, если узнают? От сраму потом не скроешься.
2: Однако делать нечего. Папенька с маменькой приказали во что бы то ни стало принести зайчика.
3: — Хорошо, — говорит, — будь по-вашему. — Я согласна.
2: Стала она Ванюшку целовать. Она целует, а он считает. Как сказал 100, подал ей зайца. Обрадовалась барышня, схватила зайца, прижала к груди и побежала домой. Как отбежала она за пригорочек, Ванюшка взял свою гармонь и стал наигрывать да петь. Зайцевы зайцы, длинные уши, наелись, напрыгались, домой пора. Все зайцы вмиг сбежались. И тот, что у барышни на руках был, дрык-прык, вырвался и тоже к пастуху прибежал. Пришла барышня домой ни с чем. Отец и мать спрашивают, ну что, купила ты зайца у пастуха?
3: Купила. Только за мной разбойники побежали, я его и выпустила. Ох, какая ты неловкая,
2: говорит барыня.
3: Надо мне самой идти.
2: Утром, как только Ванюшка выгнал зайцев на пастбище, барыня нарядилась получше и отправилась туда же зайчика покупать.
3: «Здравствуйте, молодой человек!»
2: «Здравствуйте, барыня хорошая!»
3: «Что вы тут, молодой человек, делаете?»
2: «Пасу зайчиков».
3: «А не можете ли вы мне одного зайчика продать? У нас в городе такой диковинкой очень интересуется».
1: «Для вас все можно».
3: «Ну так назначайте цену, я не поскуплюсь».
2: «Сама радехонька, что так просто все получается». Пастух говорит,
3: да у меня, барыня, зайчики непродажные. Они у меня не продаются, а так даются.
2: А кому же вы их даете?
3: А тому даю, кто выстирает в реке мою рубаху, да поставит мне на локти заплатки.
2: Да вы лучше деньги возьмите.
3: Нет, говорит пастух, денег мне не надобно. Я со здешнего барина через неделю 1000 рублей получу.
2: Барыня и так, барыня и сяк.
3: Ничего не выходит. Пастух все на своем стоит. Непродажные у меня зайцы.
2: Хотела была барыня ни с чем домой вернуться, да мужа побоялась. Оглянулась она по сторонам и думает, кто увидит, кто осудит. И согласилась. Уселась на бережку, стала пастухову рубаху стирать. Да на солнышке сушить. А как высохла рубаха, принялась заплатки ставить. Шила, шила, все пальцы исколола. А заплатки криво да косо наложила. Осмотрел пастух заплаты и говорит. Каков работник, такова и плата. Заиграл он на гармошке, зайцы к нему избежались. Схватил он одного за уши и подал барыне. Она обрадовалась. Зайчика в охапку... И домой поскорее. Ну, думает, возьмешь теперь ты с нас 1000. А пастух выждал время, и только барыня с глаз скрылась, стал на гармошке наигрывать да петь. Зайцевы зайцы, длинные уши, наелись, напрыгались, домой пора. И все зайцы тотчас к нему прибежали. И тот, что у барыни был, тоже вырвался и прибежал. Барыня поохала, поохала. С пустыми руками к мужу вернулась.
3: — Так и так, — говорит, — купила я зайчика, везла домой. — Да не довезла! — Надо тебе самому завтра ехать.
2: На другой день барин переоделся, чтобы пастух не узнал его. Бороду подвязал, на самую паршивую, на самую грязную свою клячу сел и поехал к пастуху. Приезжает, а Ванюшка на пеньке сидит, краюшку жует.
1: Что, молодец, делаешь здесь?
2: Зайцев пасу.
1: Не продашь ли мне одного зайчика?
3: А что дашь?
1: 100 рублей дам.
3: Не продам.
1: Хочешь 200?
3: И 200 не хочу.
1: Чего ж ты хочешь?
3: Хочу, чтобы ты по моему слову сделал.
1: А каково твое слово?
3: Поцелуй у своей кобылы хвост.
1: Что ты? Да как это можно?
3: А коли не можно, так и говорить нам с тобой не о чем.
2: Видит барин, делать нечего. Хоть он и барин-помещик, хоть и досадно ему, а 1000 рублей отдавать пастуху еще досаднее. Достал он из кармана шелковый платочек, вытер тем платочком кобылий хвост, огляделся по сторонам, нет ли кого, и поцеловал. Давай теперь зайцу. Бери любого. Барин, и не расскажешь, как рад. Взял зайца, посадил за пазуху, вскочил на кобылу и поскакал скорее в свою усадьбу. Ванюшка подождал, и стал на гармошке наигрывать, да свою песенку петь. Зайцевые зайцы длинные уши наелись, напрыгались, домой пора. Заяц от барина вырвался и в стадо. Опять все зайцы целы, хоть считай, хоть не считай. Приехал барин, а барыня к нему.
3: Ну, что, привез ли зайчика?
1: Нет, не привез.
3: Что так?
1: Да очень много денег пастух требует. У меня столько не было. А то непременно привез бы.
2: Не поверила ему жена. А срок подошел. Ври, не ври, надо с пастухом расплачиваться. Что тут делать? Барыня говорит.
3: Я новую хитрость придумала. Пусть он нам сказки рассказывает. Пусть целый мешок сказок наскажет. Не сможет мешок доверху наполнить. Без расчета прогоним со двора.
2: Обрадовался барин.
1: Это ты хорошо придумала. А чтобы он отпереться потом не мог, соберем гостей побольше.
2: Так и сделали. Созвал барин важных господ с женами, с дочками да сыночками. Пусть послушают, как пастух будет сказки сказывать. Пусть над ним в волю посмеются. Собрались гости, уселись. Барин и говорит. «Зовите пастуха!» Пришел Ванюшка.
1: «Ну, пастух, был у нас с тобой уговор. Если убережешь зайцев, 1000 рублей тебе. А не убережешь, 100 плетей да вон за ворота».
2: «Верно», — отвечает пастух. «Был такой уговор».
1: «А теперь новый уговор. Если наскажешь нам полный мешок сказок, так я до срока с тобой расплачусь. Не наскажешь, 200 плетей тебе в спину да с глаз моих долой. Согласен?»
3: «Согласен. Только несите мешок покрепче. Мои сказки тяжелые. Гляди, мешок разорвется».
2: Принесли мешок. Пастух и говорит. «Вы, барышня, держите мешок с одной стороны. Вы, барыня, с другой. А ты, барин, мои сказки принимай, да поплотнее в мешок укладывай. Как не в моготу будет держать, крикните». И стал сказку сказывать. Жил да был барин, богатый-пребогатый. Гости сидят, похихикивают, а сам барин тоже посмеивается. Жил да был этот барин, и были у него жена и дочек. Захотел барин у своего пастуха зайчика выманить. И подослал к нему дочку. Пришла дочка к пастуху и давай. Только Ванюшка заговорила о дочке, она как крикнет: «Ой, тяжело держать!» Да и убежала. А Ванюшка сказку дальше сказывает. Потом подослал барин к пастуху свою барыню. Приказал ей пастух свою рубаху выстирать да заплаты на локтях поставить. Как услышала эта барыня, крикнула: «Ой, тяжело! Ох, не в моготу!» И тоже поскорее убежала. А пастух, знай, свою сказку рассказывает. «После того, — говорит, — сам барин на грязный кляче к пастуху пожаловал. И стал он по пастухову приказанию у этой клячи...»
1: «Погоди! — кричит барин. — Погоди! Молчи! Мешок доверху полон, больше класть некуда!»
2: Отдал он поскорее Ванюшке 1000 рублей и отпустил его.
1: «Не то, — думает, — так осрамит, что и на люди нельзя будет показаться».
2: Взял Ванюшка деньги и пошел в свою деревню. к отцу, к матери. Идет, а сам песни поет, да на гармошке подыгрывает. Доволен, что барина-бездельника проучил.
4: Радио «Гамаён».

что над нам, и что под нам, под нам. И что по левую сторону, что по правую, правую, что сзади, сзади, что впереди, впереди, впереди. Над нам небо, под нам земля, земля, земля. По левую сторону поле чисто, чисто, по правую лес стоит, стоит.

0: Веселухин ложок. У нас за прудом одна лаготинка с давних годов на славе. Веселое такое местечко. Ложок широконький. Весной тут маленько мокреть держится. Зато трава кудреватая растет, и цветков большая сила. Кругом, понятно, лес всякой породы. Поглядеть любо. И приставать с пруда к той лаготинке сподручно. Берег не крутой и не пологий, а в самый сказать раз. Будто нароком улажено. Одно песок с рябчиком. Вовсе крепкое дно, а ногу не колет. Одним словом, все как придумано. Можно сказать, само это место к себе и тянет. Вот где хорошо тут на бережке посидеть, трубочку другую выкурить, костерок запалить, да на свой завод сдаля поглядеть. Не лучше ли житишко наше покажется? К этому ложочку здешний народ спокон век приучен. Еще при Масоловых мода завелась. Они, эти братья Масоловы, при коих наш завод строением зачинался, из плотницкого звания вышли. По-нонешнему сказать, вроде подрядчиков видно были, да сильно разбогатели, и давай свой завод ставить». На большую, значит, воду выплыли. От богатства отяжелели, понятно. По стропилам с ватерпасом да и отвесом все три брата ходить забыли. В одно слово твердят.
1: Что-то нынче у меня голову обносить стало. Годы, видно, не те пошли.
0: Про то, небось, не поминали, что каждый брюхо нарастил, еле в двери протолкнуться. Ну, все-таки Масоловы до полной барской статьи не дошли. Попросту жили и от народу шибко не отворачивались. Летом под большой праздник, а то и просто под воскресный день, нет-нет и объявят по народу.
1: Эй, кому досуг да охота, приезжай утром на ложок за прудом.
2: Попить, погулять, себя потешить за полный хозяйский счет.
0: И верно сказывают в угощении.
2: Себя потешить за полный хозяйский счет.
0: И верно сказывают в угощении, не скалдырничали.

0: Вы обратно для нас постарайтесь.
1: А чего постарайтесь, коли и так все кишки вымотаны? От этих масоловских гулянок привычка к веселому ложку и зародилась. Хозяйское угощение, понятно, не в частом бывании, а за свои, за родные, хоть каждый летний праздник езди. Запрету нет. Народ, значит, и приучился к этому. Как время посвободнее, глядишь, чуть не все заводские лотчонки и ботишки к веселому ложку правятся.

0: разные затеют. Одно слово весело людям. Случалось, понятно, и разоркаются на артели. Не без этого. Иной раз и драку разведут, да такую, что ох темнее. На другой день всякому стыдно, а себя завинить все охотников нет. Вот и придумали отговорку.
1: Место там такое, шибко дрочливое.
0: К этому живо добавили.
2: Веселуха там, сказывают, живет. Это она все и подстраивает.
1: Сперва людей весельем поманит, а потом лбами столкнет.
0: Нашлись и такие, кто эту самую веселуху своими глазами видел. По стакану из ее рук принимал и сразу после того в драку кидался. Известно, ежели человек выпивший, ему всякое показаться может. И столь, знаешь, явственно, что за неволю поверишь, как он сказывать станет.
3: Стоим это мы с Матвеичем на берегу, у большой-то сосны. Разговариваем, как обыкновенно, про разное житейское. И видим, идет не то девка, не то молодуха. Сарафан на ней припестрый, цветощатый. На голове платочек, тоже узорными разводами. Из себя приглядная, глаза веселые, а зубы да губы будто на заказ сработаны. Одним словом, приметная. Мимо такая пройдет, на годы небось ее запомнишь. В одной руке у этой бабочки стакан граненого хрусталя, в другой рифчатая бутылка зеленого стекла, цельный штоф. Ну вот, подходит эта молодуха к нам, наливает полнехонек стакан, подает Матвеичу и говорит:
4: «А ну, тряхни-ка, дедушка, для веселья».
3: У Матвеича, конечно, нет такой привычки, чтоб от вина отказываться. Принял стакан, поглядел к свету, полюбовался, как вино в хрустале-то играет, и плеснул себе на каменку. Крякнул, конечно, да и говорит:
5: «Видать, от желания поднесла, легонько прокатилась, душу обогрела».
3: А бабенка, знай, посмеивается. Наливает опять стакан и подает мне.
4: «Не отстанешь, поди, от старика-то».
3: «Зачем, говорю, отставать? Смешно это разговор. Таких-то, как Матвеич, на одну руку по три штуки, и то уберу». Матвеич, понятно, в обиде на это. Свои слова бормочет:
5: «Стар да петух, а и молод да протух».
3: Ну и другое, что в покор молодым говорится:
5: «Сопли подтягивать не навыкли, а тоже с нами, стариками, равняться придумали».
3: Ну, слово за слово, разодрались ведь мы. Да еще как разодрались! В долги уж на мировую полштофу распили, и все дивовались, как это промеж нас такая оплошка случилась. И куда та бабенка сгинула, кое нам по стакану наливала?
0: Только и другое говорили. В нашем заводе, видишь, рисовщики по делу требуются. Иной с малых лет с карандашом. Ну и расцветка тоже для тех, кои ножи в синь разделывают, дорогого стоит. Так вот, эти рисовщики про веселуху говорили, тоже будто в явь ее видели. Лежит, дескать, парень на травке, в небо глядит, а сам думает: вот бы эту красоту в узор перевести. Вдруг ему кто-то и говорит:
4: «А вот это подойдет?»
0: Оглянулся парень, а у него в головах на пенечке веселуха сидит и подает ему какой-то листок. Поглядел парень, а на этом листочке точь-в-точь тот самый узор и расцветка показаны, о каких он думал. Вот с той поры и повелось: как новый хороший

0: Узор появится, так веселуху и помянут.
1: Это беспременно она показала.
2: Без ее рук не обошлось.
3: Самому бы ни в жизнь такое не придумать.
0: Да вот еще какая заметка была. Самые что ни на есть заводские петухи дивовались.
4: Ровно мы с комом на вино оба крепкие. Это хоть кого спроси, а тут конфуз вышел. Охмелели, как несмышленыши какие, еле домой доползли. Вспомнить стыд. Ведь выпили самую малость. Отчего бы такое? Не иначе веселуха над нами подшутила. Вишь, лукавка, кому вон хоть по стаканчику из своих рук подносит, а нас и без того пьяными сделала.
0: На деле, может, оно и проще было. После заводской-то пыли копоти да кислых паров разморило их на травке под солнышком, а вину на веселуху сваливают. Заводские девчонки да бабенки тоже по-разному веселуху поминали. Кто слезы лил да причитал.
5: Обманула меня веселуха, обманула, на всю жизнь загубила.
0: Кто опять же хвалился?
5: Хоть не сладко живу, да муж по мыслям. Доброго мне парня тогда веселуха подвела. С таким и в бедном житье не скучно.
0: Так вот смешиться в народе и пошла. Кто ругает веселуху? Она людей пьянит да мутит. А кто хвалит? Самую высокую красоту показывает. А про то, есть ли она на самом деле, и разговору нет. Всяк про нее размазывает, будто сам ее много раз видел. Такая и сякая, молодая да веселая. И про то помянуть не забудут, что больно цветисто ходит. А девчонки да бабенки, кое помоложе, сами норовят попестрее снарядиться, коли за пруд собираются. И место это так и прозвали Веселухин ложок. Ну, который крепко на то место сердится, тот ругался, конечно.
2: Веселухина болото, чтоб ему провалиться.
0: От Масоловых наш завод Лугинину перешел. Этот, сказывают, вовсе барского покрою был. Веселухин ложок ему приглянулся. Сразу стал там какое-то свое заведение строить. Да незадачливо вышло. Раз построил, сгорело. Другой раз стоянку развел, опять сгорело. Третий раз самую надежную свою стражу к стоянке приставил, а до дела не довели. Построить-то точно построили. Да только как последний гвоздь забили, ночью все и сгорело. И барские верные псы изжарились. Какая в том причина, настояще сказать не умею, а только на веселуху показывали. Да то еще старики говорили. Лугинин этот был какой-то особой барской верой и от народу скрытничал. Ну, а барская вера, это сдавна примечено, завсегда девчонкам да молодухам, которые попригожие, горе горькое. Веселухе будто это и не полюбилось. Она и не допустила, чтобы новый барин в ее ложке пакость разводил. Потом...
6: Радио Гамаюн. Живое, любимое.

0: Утренняя зарядка.
1: Приготовьтесь к первому упражнению, к ходьбе на месте. Вдохните, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Колени поднимайте повыше.

0: лет.
1: Второе упражнение – подтягивание. Ноги поставьте на ширину плеч. Опущенные руки скрестите. Поднимите руки вперед вверх и разведите в стороны. Потянитесь. Раз, два. Опустите руки и скрестите перед собой. Три, четыре. Продолжайте. Вдохните, потянитесь. Опустите руки, выдохните. Руки вверх, в стороны. Опустить и скрестить. Прогнитесь побольше. Расслабьте мышцы. Еще раз. Очень хорошо. Опустите руки, ноги соедините. Третье упражнение. Поднимание ноги вперед. Поднимите руки в стороны, ладонями вверх. Поворачивая ладони вниз, соедините руки перед собой и, поднимая левую ногу, коснитесь носком ладони. Раз. Опустите ногу и разведите руки в стороны. Два. Делаем тоже, поднимая правую ногу. Раз. Два. Продолжайте. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Руки не опускайте, ногу повыше поднимайте. Раз, два, раз, два. Продолжайте, продолжайте.

Раз, два, раз, два. Ногу поднять, опустить. Последний раз и закончить. Руки опустить. Теперь станьте на расстоянии большого шага от опоры. Положите руки на опору. Стоим на носках. Четвертое упражнение – сгибание рук в упоре. Поднимая левую ногу назад вверх, согните руки в локтях. Раз, два. Выпрямите руки и опустите ногу. Три, четыре. Делаем тоже, поднимая правую ногу назад. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Руки согнуть, выпрямить, вдохнуть, выдохнуть. Раз, два, три, четыре. Вдохните, выдохните. Продолжайте.

закончить. От опоры оттолкнуться, слегка наклоните туловище вперед, расслабленные руки отведите вправо, проделайте свободные маховые движения руками влево, вправо, влево, вправо. Раз, два. Выпрямитесь, переведите руки на пояс, вдохните, опустите руки, выдохните, еще раз поглубже вдохните и полностью выдохните. Ноги поставьте шире плеч. Пятое упражнение – пружинящие наклоны туловища в стороны. Поднимите руки в стороны. Наклоните туловище влево и заложите левую руку за спину, правую согните над головой. Раз. Слегка выпрямитесь и вновь наклонитесь. Два. Выпрямитесь, руки в стороны. Три. Четыре. Наклонить туловище вправо, правую руку за спину, левую согнуть над головой. Раз. Пружинящий наклон. Два. В исходное положение. Три. Четыре. Продолжайте. Влево наклон. Еще. Выпрямиться. Руки в стороны. Раз. Два. Три. Четыре. Влево. Наклон. Еще. Выпрямиться. Наклон. Еще. Выпрямиться. Руки согнуть. Выпрямить в стороны. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте.

Опустите руки, ноги соедините. Шестое упражнение – прогибание. Отведите левую ногу назад и поднимите руки вперед, вверх, прогнитесь. Раз. В исходное положение. Два. Также отведите правую ногу назад, руки поднимите вверх. Раз. В исходное положение. Два. Делаем под музыку. Раз. Два. Раз. Два. Прогнитесь. Прогнитесь. Хорошо, так и продолжается.

Раз, два, раз, два. И последний раз. Очень хорошо. Ноги снова поставьте шире плеч. Пошире. Руки переведите на пояс. Седьмое упражнение. Наклон туловища вперед со сгибанием одной ноги. Не отрывая пятки от пола, согните правую ногу и, наклоняясь вперед, коснитесь руками носка левой ноги. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Теперь, сгибая левую ногу, коснитесь руками носка правой ноги. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Другую ногу согнуть, коснуться носка. Выпрямитесь, руки на пояс. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.

Ох, старайтесь коснуться носка. Раз, два, три, четыре, продолжайте.

Руки оставьте на поясе, ноги соедините. Восьмое упражнение – прыжки. Делайте два прыжка на левой ноге, затем два на правой. Внимание, прыжки начали! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Полегче прыгайте! Продолжайте! Раз, два, три, четыре!

Закончили. Поднимите руки в стороны, вдохните. Опустите руки, выдохните. Продолжайте. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Еще раз. Переходите к водным процедурам.

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему, к вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки, к тебе, лучезарный Боженька, к тебе, солнце-батюшка, и к тебе, земля-матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней, наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным, праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному. Строится мир, строится. Ура! Ура!

Вот так мое пытает сердце, воспламеняют нежным взглядом. Но стоит сердцу разгореться,

Огурчик над тайгою точный курс найдет. Прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов, мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

сын взглянул на мать, мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик.

0: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего прямо сейчас. Стихотворная форма общения теперь является нормой среди подрастающего поколения.
2: Мы делаем, новости будущего.
1: Иван-чай и травяные сборы вытеснили с рынка индийские и китайские чаи.
2: Новости, будущего.
1: Со вчерашнего дня в российских школах на уроках физкультуры будут проводиться соревнования по лапте. Текст Евгения Шадрова, читала Валерия Павлова.
2: Новости,
0: будущего. Новости будущего. На радио «Гамаюн».

рынке на заре тлеют пики горные в серебре, голубеют пристально очи вод бездны золотые.

0: А что у тебя, пани, мужики на полях сеют? Жито да пшеницу, аль куре с лебедой?
1: Что положено, то и сею.
0: Так мужи и мак сеют?
1: Сей мак сеют и

Против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

Растоплю в мастерской печку. Говорят, время лечит раны. Хм. Ничего оно, брат, не лечит.

0: Утренняя зарядка.
1: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Движения руками делайте широкие, размашистые. Колени поднимайте повыше. Продолжайте.

Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Второе упражнение – подтягивание. Скрещивая руки, поднимите их вверх. Раз. Разведите в стороны, потянитесь. Два. Поверните ладони вниз и опустите руки плавно вниз. Три. Четыре. Еще раз делаем. Руки вверх. В стороны. Вдохнуть. Опустить руки, выдохнуть. Под музыку. Руки вверх, в стороны. Опустить. Вдохнуть, потянуться. Выдохнуть, расслабить мышцы. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Еще раз хорошенько потянитесь. И опустите руки. Ноги соедините. Третье упражнение – сгибание рук в упоре. Станьте на расстоянии большого шага от опоры. Руки положите на опору. Стоим на носках. Согните руки в локтях. Коснитесь грудью опоры. Раз. Выпрямите руки. Два. Еще раз согните, вдохните. Раз. Выпрямите. Выдохните. Два. Продолжайте. Руки согнуть. Выпрямить. Согнуть. Выпрямить. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Раз. Два. Раз. Два. Руки согнуть. Выпрямить. Еще раз. Закончить. От опоры оттолкнитесь. Левую руку поднимите вверх, правую отведите назад. Маховыми движениями вперед меняйте положение рук. Раз, два. Теперь поднимите руки в стороны, вдохните. Опустите руки, выдохните. Еще раз поднимите руки, вдохните. Опустите, выдохните. Ноги поставьте немного шире плеч. Руки опустите. Четвертое упражнение. Наклон туловища вперед. Поднимите руки через стороны вверх и переплетите пальцы. Раз. Наклоните туловище вперед и пронесите руки между ног. Два. Выпрямитесь и поднимите руки вверх. Три. Опустите руки через стороны вниз. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Руки вверх. Вверх, наклониться, выпрямиться, опустить руки. Раз, два, три, четыре. При наклоне ноги в коленях не сгибайте. При выпрямлении слегка прогибаться назад. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз.

Ноги оставьте в том же положении. Руки переведите на пояс. Пятое упражнение – повороты туловища в стороны. Поднимая левую руку в сторону, ладонью вверх, поверните туловище влево. Раз. Сделайте рывок левой рукой. Два. Поверните прямо и переведите левую руку на пояс. Три. Четыре. Проделайте тоже вправо, поднимая правую руку. Раз. Два. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжайте. Влево поворот. Рывок в исходное положение. Вправо рывок в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Влево. Вправо. И закончить. Прыжком ноги соединить. Руки опустить. Шестое упражнение. Поднимание ноги вперед. Поднимите руки вверх. Опуская руки вперед-вниз и отводя их назад, поднимите левую ногу вперед. Раз. Опустите ногу и поднимите руки вперед-вверх. Два. Также опуская руки, поднимите правую ногу вперед. Раз. В исходное положение. Два. Под музыку продолжайте. Левую поднять. Опустить. Правую поднять. Опустить. Раз. Два. Раз. Два. Дыхание не задерживайте. Дышите равномерно. Раз, два. Раз, два. Продолжайте. Раз, два. Раз, два. Левую поднять, опустить. Правую. Достаточно. Опустите руки. Седьмое упражнение. Сгибание ноги с наклоном туловища вперед. Ноги поставьте шире плеч. Пошире. Руки поднимите в стороны. Не отрывая пятки от пола, согните левую ногу и, наклоняясь вперед, коснитесь руками носка левой ноги. Делаем раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Также сгибая правую ногу, коснитесь руками носка правой ноги. Раз, два. Вернитесь в исходное положение. Три, четыре. Так и продолжайте. Левую ногу согнуть, наклониться в исходное положение. К правой ноге наклониться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. К левой ноге наклониться, выпрямиться. К правой. И закончить. Ноги соедините, руки опустите. Приготовьтесь к восьмому упражнению, к бегу на месте. Слегка согните руки. Внимание, бегом, марш!

ней держитесь, не напрягайтесь. Раз-два, раз-два, раз-два, раз-два. Шагом марш. Раз-два, три-четыре. Раз-два, три-четыре.

Поднимите руки в стороны, вверх, вдохните. Опустите руки вниз, выдохните. Руки вверх, глубоко вдохнуть. Опустить, выдохнуть. Еще два раза. Глубокий вдох, полный выдох. Поглубже вдохнуть и полностью выдохнуть. Занятия гимнастикой окончены. Теперь проделайте водную процедуру. Обтирание влажным полотенцем, или обливание, или же примите душ. А затем разотрите тело сухим полотенцем.

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Под воздействием вибрации гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.

0: новости будущего.
1: Добрые новости будущего. На Руси восстановлен престиж защиты Отечества и армейской службы. Начался он с отношения людей к армейской форме. Теперь форму купить невозможно. Носить форму могут только военнослужащие. Компрометация военной формы строго наказывается. Исключение составляют лишь случаи, если человека при увольнении в запас за особые заслуги перед страной и армией награждают правом ношения формы.
2: Мы делаем новости будущего.
1: Престиж службы в армии поднят также введением льгот для всех прошедших срочную военную службу. Они имеют право на бесплатное высшее образование, приоритет при поступлении на престижную работу, на внеочередное бесплатное обеспечение жильем, право на создание семьи, потому что только прошедшие срочную службу и доказавшие свою мужественность имеют право на создание семьи.
2: Новости будущего.
1: Восстановлен также и кодекс воинской чести. Теперь каждый знает, военный – пример благородного образа мысли и жизни, образец верности, честности, преданности товариществу. Народ Руси гордится своими ратниками и понимает, что только сильное государство способно стать богатым, жить достойно и уверенно в завтрашнем дне. Сказочный текст по мотивам книги Владимира Шамшука «Этическое государство» читала Валерия Павлова.
2: Новости будущего.
0: Новости будущего. На радио «Гамаюн».

0: Радио Гамаюн.
1: Дома стены помогают.
2: Светлые вести
0: на Радио Гамаюн.
3: В Москве, в Измайловском Кремле,
4: с 18 по 21 мая
3: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
4: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
3: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли, самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
4: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
3: Подробности в Телеграм и по телефону
4: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
2: Светлые вести
0: на Радио
4: 9.
5: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
2: Светлые вести
0: на Радио Гамаюн.

промахнулся. Ох ты, боже мой! А вот я на фронте был, ох ты, боже мой! И летал германцу в тыл, ох ты, боже мой! Для военных, для целей посылают, кто ловчей. Вот меня туда и послали. Вот ей-богу не совру, ох ты, боже мой! На воздушном, на шару, ох ты, боже мой!

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Комар лошадь не повалит, пока медведь не подсобит.

0: Гамаюн. Наши сказки.
1: Жадный вельможа. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Поехал он раз свои земли осматривать, да и потерял где-то именной перстень. Как вернулся царь в свой столичный город, тотчас же приказал оповестить всех жителей. Кто найдет царский именной перстень и доставит его царю, тому большая награда будет, не пожалеет царь ни серебра, ни золота. И посчастливилось найти тот перстень простому солдату. Поднял он перстень, положил на ладонь, стоит и раздумывает. Как мне теперь быть? Если в полку объявить, пойдет дело по начальству, от младшего к среднему, от среднего к старшему, когда-то еще до царя дойдет. Эдак не скоро конца дождешься. Да гляди, еще и перстень по дороге у кого-нибудь к рукам прилипнет. Тогда ищи свищи. Дай-ка я лучше сам пойду к царю. Зашагал солдат прямо ко дворцу. Загородили часовые у ворот дорогу штыками. Спрашивают: ты куда? Да вот, братцы, нашел царский перстень именной. Хочу царю в руки отдать. Часовые штыки подняли, пропустили его. Добрался солдат до караульных. Те его дальше не пускают. Чего нужно? Солдат и говорит: именной перстень нашел, царю несу. Караульные его тоже пропустили. Добрался солдат до царских палат. Увидал его вельможа, сам важный, нарядный, весь в орденах, так и блестит. Как ты сюда попал? — спрашивает. — Так и так. Я царский именной перстень нашел.
2: — Давай его сюда. Я передам.
1: — Нет, — говорит солдат. — Нельзя.
2: Только самому царю из рук в руки отдам. — Да я самый главный его придворный.
1: — Против того я не спорю. А перстень только самому царю отдам. Обругал его вельможа и ногами затопал. Только солдат ни в какую. Видит вельможа, что испугом солдата не возьмешь, и говорит:
2: «Хорошо, я доложу о тебе царю, только с уговором. Какую тебе даст награду царь, и с той награды половину мне».
1: Задумался солдат. «Немноголько ли будет?» — спрашивает.
2: «А много так и не видать тебе царя, как ушей своих».
1: «Вот в кои-то веки счастье попалось», — думает солдат, — «да и тем делиться велят».
3: «Хорошо»,
1: — говорит он вельможе, — «будь по-вашему, отдам вам половину царской награды. Только дайте мне расписку, что вам половина и мне половина».
2: Вельможа рад, доволен, сам про себя подсчитывает, сколько золота в карман положит. Достал он перо, написал расписку и подал солдату. После того пошел он к царю и доложил про солдата.
1: Вышел царь. Взял у солдата свой перстень именной, стал благодарить его.
2: «Спасибо тебе, служивый, за находку. Мое царское слово свято. Получишь ты от меня большую награду». Кликнул царь своего казначея и говорит: «Выдать солдату 1000 рублей!»
1: Казначей начал было деньги отсчитывать, а солдат не берет. «Мне, — говорит, — не такая награда нужна».
2: «А какая же?»
1: «Дайте мне лучше 1000 палок в спину».
2: «Что ты, солдат? Или ты ум потерял?»
1: «Ум-то у меня цел, а другой награды мне не надобно». Видит царь, не переспорит солдата. Велел принести палок. Стал солдат раздеваться. Стал на мундире пуговицы расстегивать. Расстегнул и говорит: «А ведь, пожалуй, нехорошо это будет».
2: «Что нехорошо?»
1: «Да то, что я хочу первой царскую награду получить».
2: Удивился царь: «Я ничего не понимаю. Объясни».
1: Солдат говорит: «Ведь у меня дольщик есть».
2: «Какой дольщик?»
1: «А вот он». И показывает на вельможу. Он у меня половину твоей награды потребовал. Без того не хотел до тебя допускать. Вельможа кричит: «Врет солдат! Ничего я у него не требовал!»
2: А солдат вынул расписку, показал царю и спрашивает: «А это что?» Засмеялся царь и говорит: «Ловко ты, служивый, придумал. Дать вельможе половину нашей награды!» «С царем спорить не будешь. Положили вельможу на ковер и давай палками бить». А солдат стоит, досчитает. Как насчитал 500 палок и говорит: «Я человек не жадный, а вельможе вашему много надобно. Так и быть, пожертвую ему и свою половину».
1: «Вишь, какой ты добрый», — молвил царь.
2: «Ну, быть по-твоему». И приказал всыпать вельможе еще 500 палок. А как стали отсчитывать последний десяток, солдат боком-боком, да из царских палат, от греха подальше, только его и видели.
0: Наши сказки на радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Отчего многие боятся смерти? Откуда произрастает этот страх? Страшит неизвестное. Иногда настолько застилает глаза и заставляет совершать неприемлемые поступки, что последствия их бывает трудно простить. Так не стоит ли нам со всех научных точек зрения подходить к изучению вопроса о загробной жизни, исследовать и изучать ее так же пристально и внимательно, как вопросы математики или физики? Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Наши дедушки и бабушки свою мову обращали кра и были крамольниками.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес.
3: Знали.
4: Да забыли.
3: Будем вспоминать.
5: За двумя зайцами погонишься, ни одного кабана не поймаешь.
3: Радио Гамаюн. Живое

Скажите, чтобы было сердцем принято и понято. А я за облачной мечтой с вами со скалы. Только прыгать в пустоту, да без крыльев тщетно все. Мои крылья просто жизнь, благодать.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Вести образования. Уважаемые слушатели, рада сообщить, что с начала 2023 лета проходит обкатка новой платформы и программы обучения начальной и средней школы.
0: Новости будущего.
1: О необходимости создания единой государственной образовательной платформы на базе императорской, советской и российской школ, школы академика Щетинина, Академии гуманной педагогики Шаловой Амонашвили и эффективных методик талантливых учителей заявили президенту России, представители родительских объединений, Министерства обороны, Русского географического общества, заслуженные учителя страны и сами школьники.
0: Мы делаем новости будущего.
1: В тестировании платформы принимают участие все без исключения дети школьного возраста страны. Единая платформа включает в программу давно востребованные предметы: чистописание, образную буквицу, живую математику и живое слово, тонкополевую физику, народное ремесло, природоведение, русский пляс и многие другие. Новый способ обучения – это и новые возможности общения и дружбы учеников из разных республик, краев и областей. Младшеклассники пишут одноклассникам бумажные письма, а старшеклассники в качестве предметных заданий узнают о других землях и рассказывают о культуре, былинах, природе своего края. Эффективность изучения культуры и истории своей страны возросла многократно.
0: Новости будущего.
1: Важно! У детей появилось время интересоваться наукой, медициной, астрономией, мироустройством. Институты, обсерватории, библиотеки открыли двери для будущих светил науки. Готовы площадки для проведения слетов, ремесленных городков, готовятся экспедиции. Министерство транспорта разработало гибкую безоплатную программу передвижения всех школьников России в пределах страны. Сегодня мы можем утверждать, что первые аттестации показали прекрасные результаты новой образовательной платформы. Текст Оксаны Ремезевич читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего.
0: На радио Гамаюн. Радио Гамаюн. Лепота.

0: Игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса «7 уроков баяна». Что будем делать? Весьма емко и быстро осваивать понятия курса музыкального училища на сказочных примерах. Учиться мыслить образами и запоминать гораздо шустрее.
1: Практически осваивать инструмент по продвинутой методике радостно и легко.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
1: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
4: Светлые вести на радио «Гамаёк».

0: знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Чудеса в решете. Дыр много, а выскочить некуда.
0: Радио Гамаюн. Живое, любимое.

Пусть тают, как сон, все обиды вчерашние. Не будем сегодня судить никого. И если дел много, то сделаем важные для начала. О прошлом печаль будет лишней поклажей. Оставим лишь радость в душе и покой.

0: вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле,
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
2: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.
4: Каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
5: Штамп.
4: Как это по-русски?
5: По-русски? Печать.
4: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаёк.

0: слушайте на радио Гамаюн. Руси великие умы.
1: Конечно, все вы знаете, что множество научных идей и изобретений родились в умах наших русских мужей.
2: Мы не собираемся обличать и спорить. Мы хотим вспомнить имена наших соотечественников и кратко осветить их вклад в мировую копилку знаний.
0: Руси великие умы.
3: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Знали.
4: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
5: Для того в гости и едут, что дома нет обеда.
0: Радио Гамаюн. Живое. Любимое.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Новости законодательства. Верховный совет старейшин на своем очередном заседании рассмотрел уровень организации разумности управления страной. Поскольку уровень разумности любого организма, в том числе государства, характеризуется количеством связей в организме, то было принято решение создать условия для возникновения таких связей. С этой целью столичные функции распределены по разным городам страны. Москве оставлена роль столицы науки и культуры. Административная столица со всеми высшими органами управления отныне будет в Нижнем Новгороде. Внешнеэкономическая столица, где сосредоточены посольства зарубежных стран, расположится в Санкт-Петербурге. Законодательная столица – в Екатеринбурге. Верховный суд – в Новосибирске. Деловая столица – в Челябинске. Верховный арбитр будет находиться в Самаре.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Рассказывая о таком решении, один из старейшин совета Игорь Иванович Белояров пояснил. Представьте себе мозг, у которого все виды управления функциями организма находятся в одном месте. Это будет уже не мозг, а нервный узел. Такой узел может управлять только очень примитивным организмом. Именно поэтому и принято решение о распределении функций управления.
0: Новости будущего.
1: Теперь самые талантливые соотечественники, желающие служить возрождению страны, вместо того, чтобы бороться за место под солнцем в одном городе, вольны выбирать место приложения своих сил. Власти же на местах, оказывая поддержку наиболее одаренным людям, будут способствовать увеличению творческого потенциала страны. Сказочный текст по мотивам книги Владимира Шемшука «Этическое государство» читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио «Гамаюн».

0: сознание.
1: Это речь. Наши мысли состоят из слов того языка, на котором мы говорим. Поэтому чистку самосознания надо начинать с чистки родного языка.
2: Чилить.
1: Как это по-русски?
2: По-русски отдыхать.
1: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.
1: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле,
2: с 18...

0: Наши сказки.
1: У архангельского города, у корабельного прибегища, жила вдова Добрыниха с сыном. Дом ей достался господский, да обиход в нем после мужа повелся сиротский. Добрыниха держала у рыбной пристани ларек. Торговала пирогами да шаньгами, квасом да кислыми щтями, тем свою голову кормила и сыну Володьку срежала. Володька еще при отце вырос и выучился. Кончил немецкую навигаторскую школу, знал языки и иные свободные науки. Как отца не стало, связался с ссыльными. Они уговорили Добрынина поставить к себе в подполье типографию, печатать подкидные листы против власти и против царицы Катерины. Володьке эта работа была по душе. Он стоял у станка, остальные пособляли. И случилось, что один товарищ поспоровал с ними и донес властям. А полиция давно на Добрынина зубы скалила, ногти грызла. Однажды заработались эти печатники до ночи. Вдруг сверху звонок двойной. Тревога! Ниже подполья подвал был с тайным выходом в сад. Володька вывернул аншпугом половицу. «Спасайтесь, ребята! Лезь в тайник! А я останусь! Все одно человека доискиваться будут. Не сам о себе станок ходит». Товарищи убрались, и только Добрынин половицу на место вколотил, полиция в двери.
2: «Один ты у станка!»
1: «А что вам, сотню надо?» «Повели Володеньку под конвоем. Дитятка за ручку, матку за сердечко. Плачет, как река течет». А сын говорит: «Не плачь, маменька, за правое дело стою смело». Конвойный рассмехнулся: «Какое ж твое право дело, мышь подпольная?» Володька ему: «Ничего, дождемся поры, так и мы из норы». Его отдали в арестантские роты, где сидели матросы. Близ рот на острове жил комендант. Дочь его Марина часто ходила в роты, носила милостыню. И сразу нового арестанта, кручинного, печального, оприметила. Послала няньку с поклоном, подошла сама с разговором. Бывало, за ужином отцу все вызвонит, что за день видела да слышала. А про Володьку неделю помалкивала. До этой поры, до 17 годов, не глядела на кавалеров, а Добрынин сразу на сердце присел. Раз полдесятка поговорила с ним, а дальше запечалилась. От няньки секретов не держала, старуха не велела больше в роты ходить, молодцов смотреть. Отец Маринин как на грех. В это время у дочери учителя подыскивал. Люди ему и насоветовали Володьку: «Не упущайте такого случая. Против Добрынина мало в архангельском городе ученых. Молодец, учтивый, деликатный. Суд-то когда еще соберется? До тех пор ваша дочь пользу возьмет». Не хватило у Маринки силушки отказаться от учителя. Зачал Володька трижды в неделю ходить к коменданту на квартиру. Благодарно смотрел он на ученицу, но почитал ее дитятию. Дни за днями пошли, и внимательная ученица убедилась, что глаза учителя опять рассеяны и печальны. Лютый ненавист на Володьке возвращение в роты. Уж очень быстролетные часы свободы. А полной воли затосковал. Бывало, придет, рассмехнется. А теперь как мать умерла у маленького мальчика. Нянька спросит по Марининому научению:
3: «Опять видна печаль по ясным очам, кручина по белу лицу. Что-то от нас прячешь, Володенька?»
4: «Ох, нянюшка, в думу кандалы не забьешь. Лету конец заприходил. Скоро суд и конец Марининому учению».
1: Смотрит бедный учитель в окно, не слышит, что читает девочка. За окном острова беспредельная ширь. Ширь устья Двинского, там море и воля. Нянька говорит: «Ой, с вашей читки голову разломит. Вышли б вы, молодежь, на угор». Володька говорит: «Меня вдаль караульной не пустят».
3: «С лодкой не пустят, а пеших не задержат, кругом вода».
1: Пришли на взглавие острова. Под ногами белые пески, река в море волны катит, ветер шумит, чайка кричит. Нянька толкует:
3: «Сядем это, солнце уж на обеднике, а аккурат в полдень от города фрегат немецкой в море пойдет. Матросы сказывали. Подождем, насмотримся. Вишь, ветер какую волну разводит. Володя, по что побледнел?
4: А у Володьки мысль вихрем. Либо теперь, либо никогда. Спросить Марину? Нет, просится за мной. Моя дорога неведома. И жив останусь, так всяко наскитаюсь. Жалко ее. Ну, поскучает, да забудет.
3: А вслух говорит. Марина Ивановна, нянюшка, что я вас попрошу? Сходите на болото по ягодке на полчасика, а я выкупаюсь. Старуха зорко на него посмотрела, заплакала и потащила Марину на мох за горку.
4: Володька еще крикнул. «Потону! Матери мою не оставьте!» Разделся и бросился в волны. Нянька вопила что-то ему вслед, но пловец уже не слышал.
3: Вопль старухи заглушали голоса вод. Над городом встала ночь, когда Марина и нянька, опухшие от слез, вернулись домой.
1: Видя, что Добрынина долго нет, встревоженная и беспокойная девушка заставила добыть лодку. И сколько хватило сил, гребли они в сторону моря. Марина не хотела, не могла поверить, что ее любезный учитель, такой сильный, отважный, утонул. Нянька натакала до поры до времени не оповещать никого. Люди могли донести куда следует, и тогда спасенный пожалел бы, что его спасли.
3: Только через сутки комендант послал в город донесение о том, что Добрынин утонул во время купания. Свидетелем ставил себя сам. На том дело и покончили. Только мать как узнала, столько пролила слез, да к ручей столько не тек. Тут уж Марина Ивановна в грязь лицом не ударила. Сколько было в сердце нежности к сыну, всю на матерь его перенесла.
1: Володька, меж тем, не погиб. Есть счастливцы, которые в огне не горят и в воде не тонут. Слушая об иностранном фрегате, ему пришло в голову, что на таких великанах всегда нуждаются в матросах и берут людей без разбора. По что не испытать судьбу? Чтоб избежать горького расставания с ученицей, он решил плыть к морю, и корабль сам его догонит. А не хватит сил так выйти на любой попутный остров, дождаться и объявить о себе криком. И он не ошибся. Судьба улыбнулась смельчаку. Чувствуя, что больше не в силах бороться с волнами, Владимирка выбрался на песчаную отмель. И пока он дрожал тут ногой, зубов не может сцепить, мимо начал проходить величественный четырехмачтовый корабль. Володька закричал по-немецки, побежал по берегу. Его заметили. Спустили шлюпку, подняли на борт, одели, согрели, напоили ромом. Судно было немецкое, из Гамбурга. Почуяв себя на воле, убедившись, что его отнюдь не собираются отправить обратно или сдавать русским властям, Володька ожил, развеселился. Свободно владея немецким языком, полюбился всем, от капитана до последнего юнги. Все ему рады. Вот такой уродился. Не говоря об уме, полюбился станом высоким, пригожеством лица и речами, и очами. Капитан фрегата, проницательный и бывалый, часто беседовал со спасенным и однажды сказал: «Завтра будем дома. Я убедился, господин Вальдемар, что вы человек талантливый и одаренный. Если угодно, представлю вас своему другу, бургомистру Гамбурга. Смелые сердца нам нужны, и вас никто не спросит ни о чем лишнем».
4: Добрынину остается только кланяться.
1: В Гамбурге капитан отвел свою находку к верховному бургомистру, старому старику. В те времена Гамбург не был подвержен никакому королю. Управлялся выборным советом. Оттого назывался «Вольный город». Председателем там был бургомистр. Стар был бургомистр, много видели на своем веку почтенные советники гамбургские. А и они не могли достаточно надивиться разуму и познаниям молодого пришельца. Кроме родного, Володька знал язык немецкий, английский, норвежский, шведский – и его положили доверенным к приему иноземных послов. Так 4 года прошло. 4 холодных зимы, 4 летечка теплых прокатилось. Володька доверие Гамбургского совета полной меры оправдал. Он кому и делом не приробится, так лицом приглянется. Дом, родина, арест, побег, как в сон вспоминаются. Здесь все иное и дума другая. Городской совет постоянно благодарил капитана за его находку.
3: Скоро сказка сказывается, а дело долго делается. Тут приходят на вольный город 2 напасти. Умер старый многоопытный бургомистр.
1: А прусский король задумал нарушить с городом досельные договоры, лишить его старинных свобод. Приехали гордые прусские послы и подали лист, что прежним рядам срок вышел, и больше в Гамбурге воли не быть, а быть порядком прусским. Сроку дается месяц.
4: День и ночь заседает Гамбургский совет. Силой против устать город не может. Надо Пруссию речами обойти, деньгами откупиться. Стали перебор трем главным советникам. Один сказал:
1: «Берусь вырядить вольности на полгода». Другой сказал: «Моего ума хватит добыть воли на год».
4: Третий, годами старший, сказал:
2: «А и моею хитростью, мудростью больше как на 3 года вольности не вырвать».
1: Володька тоже был зван в ту ночь в городской думе. И тут его сердце петухом запело. Встал и сказал: «А я доспею воле городу до тех пор, пока солнце сияет и мир стоит».
4: Выбирать не приходится.
1: Его и послали рядиться с прусаками. С утра и до темени оборонял Владимир гамбургскую волю. Где требовал, где просил, где грозил, где выгоду сулил. Говорит, как рублем дарит. Красное солнце на запад идет, у Володьки договорное дело, как гусли гудет. Складно да ладно. Прусаки против его доводов и слова не доискались.
2: «Вы, гамбургцы, люди речисты, вам все дороги чисты».
1: Новые грамоты печатями укрепили. Теперь нельзя слова пошевелить. Писано, что Добрынину надо быть Гамбургу вольным городом. Да нельзя же, солнце сияет и мир стоит. А королю не вступиться и прусским порядком не быть. Только и вырядили послы ежегодно 2 корабля соленой рыбы королевскому двору.
2: Ну, рыба не жалко. Рыбы море-кормилец несчетно родит.
1: В честь столь похвального дела в стену думского ратхауза была вделана памятная плита. И на ней золотыми литерами выбита вся история и вся заслуга Владимира Добрынина. А сам он возведен в степень верховного бургомистра. По заслугам и молодца жалуют. И в новом чину он служит верно и право. И опять лето пройдет, зиму ведет. Но на 7-й год Володя, как от мертвого сна пробудясь, вдруг затосковал по матери, по Марине. «Мамушка, жива ли? Может, где скитаешься? Марина, помнишь ли меня? Простили ли вы меня?» И слезы его, как жемчужные зерна. Стал молодой бургомистр в простецком платье по корабельным прибегищам похаживать, с архангельскими поморами поговаривать. Оказалось, они уже слыхали, что здесь больших русский человек. Вдаль простираться с расспросами Володька не стал, а пришел на совет и заявил:
4: «Прошу отрядить меня под приправный корабль. Прошу месяц отпуска. Поеду в Русь добывать свою матерь».
1: Советники понурили голову.
4: «Любезнейший наш бургомистр, время осеннее, годы трудные, в море туманы, в русской земле обманы. Боимся за вас, не покидайте нас».
1: Он на ответ: «Никто нигде не посмеет задеть верховного бургомистра славного гамбургера. А не отпустите, умру». В 3 дня готова шкуна 3-мачтовая, команда отборная и охранная грамота. Парус открыли, ветер паруса надул. В 3 дня добежали до Двинской губы. Теперь наш Володенька из палубы не сходит, не спит, не ест. Так и смотрит, так и ждет. У архангельского города якоря к ночи выметали. В корабельной конторе отметились, и захотелось нашему бургомистру той же ночи к родному дому подобраться, тайно высмотреть своих. Переоделся в штатское платье, направился окраинными улицами во вход, чтоб ни на кого не навернуться.
4: И тут его схватили грабители, отняли верхнюю одежду, хотели убить.
1: Темна ночь, черные дела людские.
4: Володька закричал: «Что вы одичали? На своих бросаетесь! Я сам, мазурик, на дело бежал!»
2: Тут один рычит: «Убить без разговоров его! К ряду ножом порежить! Убежит, на нас докажет!»
4: Другие возражают: «Утром зарежем! А то с кровью прокодителимся, ночная работа пропадет! Петухи уж вторые поют!»
1: Володька надежды не теряет: «Возьмите меня на ночную работу! На это против меня не найдете нигде мастера».
2: Но идем, только уж смотри, закричишь или побежишь, тут тебе и нож в глотку».
4: Долго шли по продольной улице, свернули на поперечную, остановились у высокого дома. И сквозь мглу ночную узнает пленник. Улица их, Добрынинская, и дом их. Главный шепчет:
2: «Здесь старуха живет, Добрыниха, налево пристройка, окно там с худой ставней, тут у них кладовая клеть, медная посуда, одежонка, пусть один в оконницу пропихается, будет добро подавать, мы принимать».
4: У Володьки сердце то остановится, то забьется. «Я горазд в окна попадать, меня подсадите».
2: «Тебя не пустим, лезьте двое».
4: К чужим бы не суметь, а свои косяки пропустили. И ставня под хозяйской рукой не стукнула. Следом за Володькой протискался еще один. В опасности голова работает круто. Закричать? Стены глухие, кто услышит ли? Стучать? Нет ли чего тяжелого? Наткнулся на весы, нащупал гирю. А страшный компаньон к нему:
2: «Мы что, гадюка, играть сюда пришли? Ломай замок у сундука».
4: Вместо ответа Добрынин левой рукой схватил за горло, поднял под себя гири в правой руке и ногой приправил, что было сил, грохотать в стену, в двери, во что попало, неистово крича: «Караул! Спасите!» В доме поднялась тревога. Забегали люди, замигали огни. Мазурик вырвался из рук Добрынина, ударил ножом, да мимо. Только сукно рассек. Затем кинулся в окно и выбросился наружу. Скоро далекий топот известил, что мазурики скрылись. С чем нагрянули, с тем и отпрянули. Того разу дверь в кладовую размахнулась, и несколько человек бросилось вязать мнимого вора. Он закричал: «Не троньте меня, не смейте! Ведите сюда хозяйку, Добрыниху!» А хозяйка Добрыниха бежала по сеням с фонарем. Тут у нее ноги подрезала, она закричала с рыданием: «Не смейте! Это сын мой, Володя, воротился!» Пала мать сыну на грудь: «Беленький ты, да мой голубочек, миленький мой да соколик, желанненькая моя чадушка, из глаз-то ты уехал, из памяти да ты не вышел. Как я тебя жалела, да как я тебя дожидала! Тут не белая береза подломилась, не кудрява зелена поклонилась». Повалился сын матери в ноги: «Ой, дитятка, не мне кланяйся, благодари Марину Ивановну. Только по ее милости я эту прискорбную пору пережила. Она меня за место матери почитала. Маменька, где она?» «Тут она, за калачами пришла, да и ночевать осталась, точно знала». И Марина, станом высокая, с нежным лицом, все та же, держит Добрынина за руки, не дает ему падать в ноги. И говорит, говорит, торопится: «Володенька, как тогда жить-то начинать без вас горько было? Отец женился, няня померла, а я у маменьки вашей больше гощу. А вас первое время и в живых не чаяли. Потом весть пришла, что пловца кораблем подобрали. На остатках узнали в Гамбурге, морского найденыша главным начальником положили. На вас думать боялись, а надежды не теряли». И Володька на ответ: «Тошнёхонько, бил вас денёчек, сам плакал годочек. Марина Ивановна, мама, перемените печаль на радость, слёзы на смех. Я и есть главный бургомистр города Гамбурга. И я за вами на корабле пришёл». Погостил тут Володя, сколько привелось, а потом сел с матерью да с невестой на корабль. И с вечерней водой, под красой под великой, отправились в путь, чтобы жить вместе и умереть вместе.
0: Наши сказки на радио Гамаюн.
5: Светлые вести
0: на радио Гамаюн.
6: В Москве, в Измайловском Кремле,
7: с 18 по 21 мая
6: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
7: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
6: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли, самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
7: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
6: Подробности в Телеграм и по телефону
7: 915-89-59-249.
8: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
5: Светлые вести
0: на радио Гамаюн.
9: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
10: Маркер.
9: Как это по-русски?
10: По-русски? Знак. Пометка.
9: Как это по-русски?
0: Спроси у Радио Гамаюн.
9: Радио Гамаюн. Любо, братцы. Любо.

0: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
1: Слушайте на радио Гамаюн на 16 и 40 минуте каждого часа программу
2: «Как это по-русски?»
1: «Как это по-русски?»
2: Спроси у радио Гамаюн.
0: А дедушки
3: так говорили.
4: Аппетит приходит во время еды, а жадность во время аппетита.

0: Радио Гамаюн.
1: Радио Гамаюн.
2: Новости будущего.
3: Добрые новости будущего. Новости здравоохранения. В городе Великие Луки, что на Псковщине, за два последних месяца этого года резко до 78% упали продажи лекарственных препаратов. При этом количество аптек практически не сократилось, а их посетителей даже возросло. Как такое может быть, рассказывают корреспонденты радио Гамаю.
2: Новости будущего.
3: К удивительным результатам в Великих Луках привели действия городских властей, озабоченных здоровьем народа. В течение года при поддержке городского совета проводится просветительская работа по обучению жителей методам оздоровления с помощью природных средств. В программе «Будь здоров» участвуют лучшие специалисты со всей страны. Целители из Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода, зелейники, травники из Святогорья, Алтая, Байкальского региона, костоправы из Москвы и Рязани, Владивостока и Калининграда. Все они – мастера и лекари, чья деятельность на практике уже принесла исцеление и здоровье людям.
2: Мы делаем новости будущего.
3: Оздоровление проводится комплексно. Первонаперво восстанавливается душевное здоровье. Для этого в городе появились теле- и радиоканалы, транслирующие хорошие новости. На информационных досках у каждого подъезда появляются сообщения о реальных добрых делах соседей и властей. В парках играют духовые оркестры. На бульварах звучат звонкие гусли, балалайки и рожки. Центральная площадь города передана для проведения хороводных праздников и народных игр. Параллельно идет озеленение. Что важно, высаживают плодовые деревья и кустарники. Люди в городе улыбаются, радуются, объединяются для добрых дел. Результатом программы «Будь здоров» на сегодня стало 50% уменьшение обращений за медицинской помощью, а также смена ассортимента в части аптек. Теперь в них продаются натуральные лечебные средства, а популярная ранее центральная аптека по желанию великолучан и вовсе превратилась в сокотеку с огромнейшим выбором свежих целебных соков. Текст Сергея Алексеева читала Валерия Павлова.
2: Новости будущего.
0: Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка.
1: Нивелировать.
0: Как это по-русски?
1: По-русски уравнивать.
0: Как это по-русски? Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
2: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

дождик босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко,

0: рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно.
1: Наши сказки.
2: Мороз и заяц. Повстречались как-то в лесу мороз и заяц. Мороз расхвастался: «Я самый сильный в лесу, любого одолею, заморожу, в сосульку превращу». «Не хвастай, Мороз, не одолеешь», — говорит заяц. «Нет, одолею». «Нет, не одолеешь», — стоит на своем заяц. Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит: «Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею».
3: «Давай», — согласился заяц.
2: Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу холод напустил, ледяным ветром закружил, а заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. Набегу-то не холодно, а то катается по снегу да приговаривает: «Зайцу тепло, зайцу жарко, зайцу тепло, зайцу жарко». Стал уставать Мороз, думает: «Да чего ж крепкий заяц!» А сам еще сильнее лютует, такого холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат, а зайцу все нипочем. То на гору бегом, то с горы кувырком, то чертогоном по лугу носится. Со всеми сил Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился Мороз от зайца. «Разве тебя, косой, заморозишь? Ловок да прыток ты больно!» Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых шубках.
1: Наши сказки на радио «Гамаюн».

0: небо.
1: Светлые вести на радио Гамаюн.
2: Гусельная дрема – это музыкальное путешествие в мир наших предков.
3: Состояние, где границы между явью и навью становятся тоньше.
2: Совместно с нашими родами,
3: родом небесным и землей матушкой,
2: получим благословение на наши светлые деяния.
3: Пусть ведут они к воцарению справедливости, благоденствия и изобилия.
2: До скорой встречи
3: на гусельной дреме.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
1: Светлые вести на радио Гамаюн.

0: по отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Шоу.
2: Как это по-русски?
1: По-русски. Зрелище.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки.
2: А потом мы его с землей-матушкой свяжем путем втыкания.
3: Ага. А вот с сердцами нашими, да с солнцем-батюшкой, его вряд ли связать получится.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. Поговорки со смыслом.
4: Дым столбом, пыль коромыслом, а изба не топлена и не метена.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Фестиваль квасов в Суздале не смог вместить всех желающих, поэтому лавки и столы для дегустации 150 тысяч сортов кваса пришлось устанавливать до самого Ярославля. С таким непростым делом справились сами дегустаторы. Охота пуще неволи.
0: Мы делаем новости будущего.
1: В соревнованиях по массовой передаче мыслей на расстоянии победила 137-летняя пенсионерка, пожелавшая доброго утра своей полуторатысячной семье. Приз ей вручили прямо на дому, так как она даже не подозревала о том, что принимала участие в этих соревнованиях.
0: Новости будущего.
1: Во время празднования весеннего равноденствия танцоры ансамбля народной пляски стерли по 5 пар сапог, приветствуя процессию гусляров, дудочников и лошкарей. Инструменты последних оказались более надежными и износоустойчивыми. Текст романа «Бурака» читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио «Гамаюн».

0: каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Реставрация.
2: Как это по-русски?
1: По-русски – восстановление.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

боженьке одиноко. Он наблюдает с неба в выпуклом кинескопе, как я иду за хлебом. Думает, вечер зябко, снег во дворах пустынных, а ты опять без шапки. Я ж говорил, простынешь. Я ж для тебя старался, шапки придумал эти, чтоб ты не простужался. Да и никто на свете, видишь, рисую белым, значит, к зиме готовься. Да и не в шапке дело, я ж не об этом вовсе.

Женька ставит чайник, сыплет в заварку мяту, снова канал включает, тот, что без сурикатов. Думает, что за люди, я ж так возился с вами. Думал, простуд не будет, думал, войны не станет.

0: Божьем.
1: Светлые вести на радио Гамаюн.
2: Кому это интересно?
3: Сказочникам-былинникам, музыкантам, исследователям народной культуры, йогам, мистикам, целителям, молодым родителям и просто романтикам.
4: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
3: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
4: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
1: Светлые вести на радио Гамаюн.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Поживешь – увидишь. Подождешь – услышишь.
3: Радио «Гамаюн».

а не зазвенеть ли нам струнами звонкими, да не покрыть ли землю нашу матушку гусельным покровом, светом белым, любовью рожденным. Звенящий

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце батюшка. И к тебе, земля матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному. Строится, мир строится. Ура! Ура!

0: Вещий лес. О скрытом смысле и прямых намеках.
1: Здравия тебе, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок-боровичок и программа «Вещий лес». Как думаешь, где прячется Велес? В картинах ведических живописцев и в иконах. А где же еще быть Богу? На многих картинах Сергей Радонежский общается с медведем, с Велесом. На картине живописца Игоря Жиганова «Велес. Зима». Медведь Велес огибает своим телом волхва. А кому же поклонялись святые, пророки, волхвы, Иисус Христос? Вспомните многочисленные картины рождения младенца Иисуса. Рядом с колыбелью обязательно стоят животные. В них и прячется Велес, покровитель животных. Слушай и проверяй своим сердцем. Если сведения радуют, бери ответственность на себя. Это твое. Пользуйся и не вспоминай, кто и когда сказал. А с тобой был лесовичок-боровичок Владимир Артамонов.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: Конечно, будем много звучать на гуслях и даже петь. Если повезет, получим слаженный ансамбль гусляров России.
3: В Москве, в Измайловском Кремле
4: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
4: «7 уроков баяна».
3: Подробности в Телеграм и по телефону
4: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.

0: по отношению каждого человека к своему языку, можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Спонсор.
2: Как это по-русски?
1: По-русски. Покровитель.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки.
2: У нас тут миллионер Галапузов живет. Так у него извозчик 5 алтынный просит, а он ему гривенник дает. Да еще усовещивает. Креста, говорит, на тебе нет.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. Знали?
3: Да забыли.
1: Будем вспоминать.
4: Новая метла чисто метет, а сломается, под лавкой валяется.

0: Майон. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Удивительная находка. Рязанские археологи, производя раскопки, нашли в слоях недавнего прошлого старую флешку. Удалось восстановить запись одного файла. В нем неизвестный автор рассказывает о существовании на матушке-земле народа, который жил по совести и справедливости, просто чувствуя их. Как это? Да так же, как мы с вами чувствуем тепло и холод, добро и зло. С тех времен до нас дошли пословицы: где справедливость, там и правда. Счастлив тот, кто с совестью. Чистая совесть – лучшая подушка. И много других.
0: Новости будущего.
1: Изучив записи старинной флешки, историки сообщили, что таинственный совестный народ исчез. Но радио «Гамаюн» ответственно заявляет, что представители этого народа живут на земле. Их можно узнать по честным, добрым, совестливым и справедливым поступкам, полностью соответствующим мудрости, зашифрованной в пословицах. Более того, в душах начинается пробуждение совести и справедливости.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Все больше людей добровольно на практике примеряют правила жизни в пространстве справедливости. Они находят единомышленников, соратников для совместного труда и праздников. Так отдельные производители на западе Калининградской области на правах справедливости и совести объединились в артель по выращиванию различных сельскохозяйственных культур. Подобные артели возникают и в других местах. Добрые вести идут из Краснодарского края, Ростовской области, Оренбуржья и Приморья. Пространство справедливости ширится и уже приносит явную пользу людям и природе. Подытоживая такие новости, радио «Гамаюн» торжественно с радостью объявляет о начале эпохи справедливости на матушке Земле. Ты с нами? Текст Владимира Васильева читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио «Гамаюн».

0: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
1: Крах.
2: Как это по-русски?
1: По-русски неудача, негораст.
2: Как это по-русски? Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Гусельная дрема – это универсальное знание, основанное на тех утверждениях, что верны для всех людей мира. У каждого есть отец, мать, дедушки, бабушки. Целый род стоит за плечами. Мы взаимодействуем с нашими родами, независимо от нашего желания или нежелания. Как происходит это взаимодействие? Какой род сильный, какой слабый? Взаимодействуем с нашими родами, независимо от нашего желания или нежелания. Как происходит это взаимодействие? Какой род сильный, какой слабый? Как усилить? Как установить по

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле,
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
1: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли, самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
2: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.
4: Сознание – это речь. Наши мысли состоят из слов того языка, на котором мы говорим. Поэтому чистку самосознания надо начинать с чистки родного языка.
5: Аренда.
4: Как это по-русски?
5: По-русски – съем, прокат.
4: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаёк.

0: очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. То делал набросок за наброском, то отворачивался от холста, забрасывал кисти и чувствовал себя совершенно пустым, обессиленным. Но совсем оставить работу Иван не мог.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
2: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.
3: Знали.
2: Да забыли.
3: Будем вспоминать.
4: Кум говорит наобум, а кума берет себе на ум.

0: Радио Гамаюн. Живое. Любимое. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Новости мировой экономики. Сегодня мы окончательно и бесповоротно вышли из полосы тревожного времени, когда любые действия человекообразные существа мерили рентабельностью, то есть целесообразностью с точки зрения денежных вложений. После присоединения Тайваня, исторической территории Китая, долгое время находившейся в роли британской колонии, Поднебесная заняла свое заслуженное место мирового производителя электроники. Более 80% приборов для бытового и промышленного использования сегодня производится именно здесь.
0: Новости будущего.
1: Матушка Русь традиционно занимается разработками и образованием. На родину возвратились миллионы инженеров, айтишников, программистов, привлеченные идеей строительства нового справедливого общества с использованием высоких технологий. Сегодня труд инженера и разработчика в почете и достатке. Но все же труд учителя, наставника, преподавателя пользуется еще большим уважением. Система образования сталинского периода СССР восстановлена, переосмыслена, дополнена. Вновь по русской программе идет обучение студентов стран всего мира. Небесная держава, наша Русь и Поднебесная вместе строят новый справедливый мир, основанный на доверии, взаимном уважении и взаимопомощи.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Другим странам пока трудно встроиться в эту новую экономическую схему. Они находятся в поиске своего пути. Однако у них есть море возможностей. Туризм, перевозки и доставка, народная медицина, выращивание плодово-ягодных, зерновых и овощных культур, а также хранение и переработка. Пожелаем им скорейшего определения своего места в новом мире. Текст Владимира Борисова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: по отношению каждого человека к своему языку, можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Раритет.
2: Как это по-русски?
1: По-русски редкость.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаён.
1: С измольства мамка и батька приучали казачат к мыслям о смерти.
2: Она и в колыбельных, она и в сказках. Она рядом, в этой жизни.
1: Нет в ней ничего страшного. А если нет?
2: То и не заботит тебя, жив ты или мертв, а заботит только одно – твое настоящее действие.
1: Насколько хороша твоя работа в бою? Насколько выполнил ты свой долг перед Отечеством или товарищами своими? Это главное и ничто иное.
2: И тогда...
1: Перед Отечеством или товарищами своими? Это главное и ничто иное.
2: И тогда погиб в бою, славу пою.

0: Поговорки со смыслом.
1: У всякой пташки свои замашки.
0: Радио Гамаюн.

0: печки-лавочки.
1: Доброе утро, деда.
2: Доброе. Доброе, внучка.
1: А во сколько ты просыпаешься? Как проснусь, ты уже весь в делах. Неужели спать не хочется?
2: А я выспался в твои годы. Теперь хочется больше успеть сделать. Это вам, детям, спать много требуется. Организм-то во сне растет. А мне только и нужно, чтобы силы восполнить.
1: Представляешь, если бы ты продолжал расти, то пришлось бы крышу убирать в доме.
2: Тогда проще в маяке жить. Там долго ввысь расти можно.
1: Ага, или в башне. Бабушка тоже рано встает. Она часто говорит: кто рано встает, тому Бог дает.
2: А что еще говорит?
1: Чем больше спишь, тем больше хочется.
2: Пословиц и поговорок о сне много, Александр. Долго спать — с долгом вставать. Или же встанешь раньше — шагнешь дальше. Беспечальному сон сладок.
1: А твой сон сладок, деда?
2: Конечно, внучок, как и твой. Мы же во сне тонну меда на двоих съедаем.
1: Да-да. Вот бы по-настоящему тонну меда съесть.
2: Тут я тебе не помощник. Годы не те.
1: Ты не переживай, я и один справлюсь.
2: И не сомневаюсь. Наша порода.
1: А еще я сплю долго, потому что иногда заснуть не получается быстро. Лежу, ворочаюсь.
2: А ты вот так попробуй. Одежду чистую подготовь на завтра. Умойся, зубы почисти, ножки холодной водой помой, да и ложись. Потянись как следует перед сном, помоги себе расслабиться. Да и дела с вечера можно продумать на завтра. Не заметишь, как заснешь. Проснулся, а день уже ждет тебя.
1: Так это ты дела на завтра и шепчешь перед сном? Я слышал разок-другой.
2: И дела тоже. А еще шепчу я благодарность миру за то, что имею, что ушло и что придет. Потому и сон мой сладок, даже без меда. Бо не о чем мне печалиться, внучек.
1: И все же с медом лучше. Деда, только зачем так рано вставать-то?
2: Есть один секрет. Его еще мне мой дед поведал.
1: Люблю секреты, расскажи.
2: Природа ведь засыпает и просыпается рано, вместе с солнышком. Вот я утром солнышко и ловлю. Здороваюсь с ним, как оно взойдет. А вечером прощаюсь. Доброй ночи ему желаю. А у природы, как и у нас, есть свое настроение. Если встанешь вместе с солнышком, как раз его и поймаешь. В ладу целый день проживешь. К тому же день становится намного длиннее. И времени на дела больше.
1: Вот почему ты все время такой бодрый и успеваешь много. Ты с солнышком вместе?
2: Все верно, Александр. Ну, а ты как? Тоже решил вставать ранешенько? Али нет?
1: Очень хочется, деда. Только вот как же я вырасту, если рано вставать надо? Я лучше сначала отосплюсь хорошенько.
2: Вот те раз. Ну смотри, Санька, чтобы крышу только менять не пришлось.
1: То-то и оно, деда. Разбуди, если сильно вырасту во сне.
0: Слушайте на радио «Гамаюн» «Печки-лавочки».

0: Травушка, муравушка. Добрая, живая, зеленая.
1: Морозник. Здравы будьте, мои милые, мои хорошие. Сказ мой сегодняшний пойдет о цветочке, что морозником называется. Цветет морозник с ранней весны до поздней осени, поэтому в народе его кличут зимник, бабье лето и октябринка. Лепестки его лучики звезд напоминают, и поэтому его еще называют звезда, что по латыни значит астер. Отсюда пошло его другое название – астра. По поверью древнему, если выйти ночью в сад, где растет морозник, можно услышать тихое шептание. Это цветочки разговаривают со звездами. Цветы у астры яркие, красивые, и красные, и белые, и фиолетовые, и голубые, и желтые, и розовые бывают. А вот послушайте сказ о происхождении звездного названия морозника. Давно дело было. Сидели как-то у костра плотники миленковские, да гутарили о том, о сём. Срубы-то класть, работа не из легких. Вот и хочется хоть к вечеру ноги усталые к огню поближе двинуть, да руки на гусельках расслабить. Сидели-сидели, струны перебирали, за жизнь перетирали. Да вот разгорелся спор у них. Один мужик и говорит, мол, до звезд можно рукой достать, если высоко подняться, венцов на 200-300. А другой смеется, да покрякивает, мол, давай-давай, а я погляжу-посмотрю. И так они жарко спорили, что старший им и говорит:
2: «Шуму-то от вас больше, чем дело. 300 венцов-то класть для тебя, Петро. Долго да и незачем.
1: А вот давай-ка ты залезай на сосну, что на Лужновской опушке растет. Локтей 150 в ней точно будет. А ты, — говорит Никита, — сходи-ка с ним вместе, да пособи там, если что. Вот и расскажете опосля, достал или нет». Старший сказал: «Делать нечего, пошли». Нелегко было на ту сосну лезть, темно, несподручно. Но Никита тоже полез за компанию. Но не стоять же под сосной в такой исторический момент. Сосна гнется, мужики кряхтят, филин ухает. Почти до верхушки и долезли, уж гнуться она начала, а звезды все так же далеко. Понял тут Петро, что проспорил. Пригорюнились оба, слезли потихонечку с дерева, побрели домой. Оба смурные, головы повесили. А когда мимо палисадника бабы Таисии проходили, Никита голову поднял, да глазам своим не поверил. Вот ведь незадача! Весь палисадник в лунном свете звездами усыпан. Уставились мужики и слово молвить от красоты такой не могут. Долго стояли. А потом Никита руку к цветам протягивает и говорит: «Вот, смотри-ка, прям до звезд рукой!» «Проспорил я!» Рассмеялись они тихонько, да к своим отправились. Вот так в жизни часто бывает. Не ценим мы того, что имеем. Все рвемся куда-то, на сосны лезем. Придем за 3-9 земель, 7 пар башмаков и стопчем, а счастье-то рядом всегда было. Так-то. В народной медицине морозник применяют издавна. При кожных заболеваниях, при лечении пищеварительного тракта, как жаропонижающее средство и противовоспалительное. Травники все части этого растения используют: и корни, и стебли, и листья, и цветы. Только вот собирать их и сушить с умом надо. Всякую часть растения в свое время. Ну, об этом разговор отдельный. Кому интересно, тот спросит, а я и расскажу. Чего мне от вас скрывать-то, милые мои? Желаю вам всем здоровья крепкого, да лет долгих. Вот их-то и дарит нам травушка-муравушка.
0: Травушка-муравушка.
3: На радио Гамаё. На радио Гамаё.
0: Светлые вести
4: на радио Гамаё.
5: Увидеть, что там, за чертой, довелось многим людям, в том числе и известным ученым, скептикам, академикам и профессорам.
6: Мы знаем множество примеров, как человек, вернувшийся оттуда, полностью менялся.
5: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся. Каким образом?
6: Подробности 17 мая в 18 часов.
5: Встречаемся в белых облаках. Москва.
7: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести.
4: На радио Гамаё.
8: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
9: Брокер.
8: Как это по-русски?
9: По-русски – разоритель.
8: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаё.

0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки.
2: А пойдем-ка мы с тобой, Александр, за чистотелом на охоту.
3: Пойдем. А почему на охоту?
2: А потому, Саня, что брать его надобно быстро, да использовать сразу лучше на месте.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.
4: Знали?
5: Да забыли.
4: Будем вспоминать.
2: Муж как ворона, а все же не оборона.
1: Радио Гамаюн.

0: Кто из наших слушателей не знает строк «И летит на крылатом коне Русь в далекие тысячелетия». Внуки Сварога могут жить в любой земле мира. Это доказал боец смешанных единоборств из Японии Сатоси Исии, который еще в 2019 году появился в зале одного из турниров под песню Николая Емелина «Русь». Строки припева и открыли наши новости.
1: Новости будущего.
0: Прошло 4 года. Боец себе не изменяет. Недавно он появился перед публикой в спортивном костюме с российским гербом и надписью «Русский Витязь». Как мы помним, это боевое прозвище нашего богатыря, боксера Александра Поветкина, друга японского бойца. Мало того, Сатоси Исии заявил в интервью «Спутник Джапан», он понимает, что может быть отстранен от матчей, но все равно он сам решает, какую футболку носить. Он поддерживает Россию и прогибаться не собирается.
1: Мы делаем новости будущего.
0: Как видим, внуком Сварога может быть представитель любого народа Земли. Главное – иметь дух крепкий, чистый, настоящий, светоносный. Вы слушали новости настоящего. Текст Василия Павлова, читала Валерия Павлова.
1: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио «Гамаё».

0: Руси великие умы. Россия – родина многих известных ученых и изобретателей. Их научными теориями и изобретениями пользуются люди во всем мире.
1: Русский ученый и естествоиспытатель мирового значения Михаил Васильевич Ломоносов. Годы жизни 1711-1765. Русский гений. Михаил Васильевич Ломоносов – человек энциклопедических знаний, разносторонних интересов и способностей. Один из основоположников физической химии и научного мореплавания. Сформулировал принцип сохранения материи и движения. Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог. Открыл атмосферу на Венере, описал строение Земли, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Возродил искусство мозаики и производство смальты. Поэт, заложивший основы современного русского литературного языка. Художник, историк, поборник отечественного просвещения и развития самостоятельной русской науки. Движимый высоким патриотизмом, он предпринял детальное изучение ряда источников русской истории, являясь ярым критиком нормандской теории. В 1755 году по его проекту был организован Московский университет, носящий и ныне его имя.
0: Мужи Отечества наукою гораздо. Изобретением русский ум силен. Еще не раз, не два и не однажды произнесем мы множество имен. Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
2: Плессировка.
3: Как это по-русски?
2: По-русски складки.
3: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Под воздействием вибраций гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести. На радио Гамаюн. Радио Гамаюн. Лепота.

всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись.

0: Вы слушаете...
1: Чего?
2: Радио Гамаён. А дедушки
3: так говорили.
4: Сердце с перцем, нрав с горчицей.

0: Наши сказки. Волшебный колодец.
1: Жил в одном королевстве старик, и было у него три сына: Пер, Пол и Эспен Аскелад. Выросли сыновья, а старик им и говорит:
2: «Вы теперь не маленькие, мне вас троих не прокормить. Пора бы вам, сыночки, самим на хлеб зарабатывать».
1: Стали сыночки думать, где ж им работу искать. И тут к ним в деревню прискакал королевский гонец на лихом коне и объявил:
3: «Эй, люди! Слушайте королевский указ! Тот, кто срубит большой дуб, что стоит перед королевским замком, и выкопает колодец, который никогда не пересохнет, тот получит в жены дочь короля и пол королевства в придачу!»
1: Гонец ускакал на лихом коне, а старшие братья Пер и Пол чуть не прыгали от радости.
4: «Ух ты! Вот повезло-то, а! Что скажешь, братец Пол?»
5: «А то и скажу, братец Пер, что счастье нам само в руки падает».
4: «Точно! Дуб срубить! Это же плевое дело! Что же мы, дров не рубили?»
5: «Да мы этот дуб в два счета свалим! Только щепки полетят!
4: А колодец вырыть трудно, что ли?»
5: «Да это вообще не работа! Подумаешь, яму выкопать!»
4: «О, братец Пол, вот заживем-то!»
5: «И не говори, братец Пер!»
4: «Ну ладно, завтра как встанем, так прямиком и в замок отправимся!»
5: «Эй, младший братец, ты завтра встань пораньше, да в дорогу все собери, слышишь?»
6: «Ладно, братцы, как скажете!»
1: Пока старшие радовались, младший брат Эспен Аскелад про себя раздумывал. «Видно, непростое это дело королевский дуб срубить. Не зря ж в награду полкоролевства обещано. Да и колодец вырыть, ясное дело, никто не смог».
6: «Значит, простым топором дуба не срубить и простой киркой колодца не выкопать».
1: Вот на другое утро отправились братья в королевский замок, а дорога шла через густой лес. Идут братья по лесу и вдруг слышат: из лесной чащи стук доносится. Эспен Аскелад насторожился.
6: «Братцы, слышите?»
5: «Ну, слышим. Топор стучит».
7: «Ну и что?»
6: «Вот странно, кто это там вздумал лес рубить?»
5: «Ох, братец, ну и мастер же ты глупые вопросы задавать».
7: «Да уж».
5: «Кто лес рубит? Дровосек, кто же еще?»
6: «Ой, братцы, подождите меня чуть-чуть».
5: «Эй, ты куда?»
8: «Я сейчас посмотрю, кто там стучит».
5: «Стой, слышишь?»
7: «Да ладно, пусть бежит, а мы с тобой отдохнем».
5: «И то верно».
1: Уселись братья отдыхать, а младший братец, продираясь сквозь кусты, помчался к тому месту, откуда стук слышался. Выбрался он на поляну и видит: стоит дерево, от него щепки летят, а дерево сам собой рубит небольшой аккуратный топорик. Тюк-тюк-тюк-тюк. Подумал младший, ты-то мне и нужен.
6: День добрый. Так вот, кто здесь лес рубит?
1: А топорик отвечает:
9: да уж, давненько я здесь стучу, все тебя поджидаю.
6: Ну вот и я.
1: Снял Эспен Аскелад топор с рукоятки, сунул его в свою сумку и побежал назад. А братья сидят и ухмыляются.
7: Ну и что за диковинку ты там увидел?
6: А, всего-навсего топор.
1: Посмеялись старшие над младшим и пошли все дальше. И вот подошли они к невысокой горе. Хотели ее обойти, и вдруг сверху опять стук раздался. Словно кто-то по камню киркой долбит.
7: Эй, младший братец, может, на горку слазаешь? Узнаешь, кто там камни долбит.
5: А, братец, ты ж у нас такой любознательный.
3: А что? И полезу, тут невысоко.
7: Ну, давай, давай, а мы отдохнем.
1: И вот добрался Эспен Аскелад до середины горы и видит. Небольшая кирка сама собой здоровенные камни в мелкую крошку дробит. Подумал Эспен, ты-то мне и нужна.
3: День добрый. Так вот, кто здесь камни крошит?
10: Да уж давненько я здесь стучу, все тебя поджидаю.
3: Ну, вот и я.
1: Снял Эспен Аскелад кирку с рукояти, сунул в сумку и спустился к братьям. Те, как всегда, посмеялись над братцем, и все двинулись дальше. И вот добрались они до быстрого ручья. А вода в нем чистая, холодная. Только братья жажду утолили, а младший говорит.
3: А вот интересно, откуда эта вода в ручье взялась?
1: А братья так устали, что даже смеяться не могут.
3: Братцы, вы тут полежите на травке, а я пока сбегаю, посмотрю, откуда ручей течет.
1: Бежит, бежит Эспен Аскелад, а ручей все меньше и меньше становится, и скоро он в тоненькую струйку превратился. И тут, наконец, увидел младший, что струйка эта течет не из земли, а из большого грецкого ореха.
3: О, так вот откуда вода в ручье берется.
1: Взял Эспен Аскелад кусочек мха, заткнул им дырочку в орехе, чтобы вода не вытекала, и положил орех в сумку вместе с топориком и киркой. Ох, как же они ему пригодились! Когда подошли братья к замку, там уже целая толпа собралась. Все хотят срубить королевский дуб и вырыть колодец. Каждый старается, из кожи вон лезет. Да не тут-то было. Стоило отрубить от дуба одну щепку, как на ее месте вырастали две новых. И с каждым ударом дуб становился все толще и толще. Тогда король объявил.
2: Того, кто захочет срубить мой дуб и не сможет этого сделать, приказываю убить дубовыми палками.
1: Желающих рубить волшебный дуб сразу поубавилось. И вот, наконец, дошла очередь до братьев. Старший братец Пер достал свой топор и трох по дубу. Одна щепка отлетела, а две других выросли. Схватили старшего брата и давай палками дубасить. Ох, и вопил же он! Как увидел это средний братец Пол, задрожал весь. И тут вышел вперед Эспен Аскелад. Король удивился.
2: Эй, малыш, а ты-то куда? И тебя дубовой палки захотелось.
3: Ваше Величество, можно я все-таки попробую?
2: Ну, смотри, воля твоя. Только потом не обижайся.
1: Подошел Эспен Аскелад к дубу, достал из сумки топорик, насадил его на ручку и тихонько сказал.
3: Ну, топорик, выручай.
1: Как начал топорик рубить, только щепки полетели. Не успели все и глазом моргнуть, как огромный дуб зашатался и рухнул. Король от изумления чуть с кресла не свалился. А Эспен Аскелад уже кирку из сумки достал, насадил ее на рукоятку и тихо сказал:
3: «Ну, кирка, голубушка, копай ямку!»
1: И вот уже и колодец готов, широкий, глубокий. Заглянул Эспен Аскелад в колодец.
3: «Эй! Эй!»
1: Достал он из сумки грецкий орех, вытащил из дырочки мох и бросил орех на дно колодца.
3: «Ну, орешек, налей-ка водички!»
1: И полилась вода ручьем, так что колодец скоро был полон до краев. А король, увидев все эти чудеса, тут же решил, что лучшего жениха ему для своей дочери не сыскать. Женился Эспен Аскелад на принцессе, получил свои полкоролевства и взял к себе во дворец и старика отца, и двух своих старших братьев. И с тех пор братья чуть вспомнят, как они над своим братом смеялись. Ох, и стыдно им становилось.
0: Наши сказки на радио Гамаюн. Светлые вести на радио Гамаюн.
11: В Москве, в Измайловском Кремле
12: с 18 по 21 мая
11: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
12: «7 уроков баяна».
11: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
12: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
11: Подробности в Телеграм и по телефону
12: 915-89-59-249.
13: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.
14: Каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
15: Инвестиции.
14: Как это по-русски?
15: По-русски – вложение.
14: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.

Понял вас хорошо. Дается зажигание, к ветру я зарядил. Справа дается зажигание. Предварительная ступень. Пробежал, понимаешь?

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки.
2: Народ солнечный, как нам еще солнышку батюшке привет да ласку передать, если не всенародными праздниками да гуляниями, да в самые главные для него дни.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.
3: Знали.
4: Да забыли.
3: Будем вспоминать.
5: Не верь чужим речам, а верь своим очам.
3: Радио Гамаюн.
6: Радио Гамаюн.
3: Новости будущего.
7: Добрые новости будущего. Новости из Академии наук Руси. Вышла в свет давно ожидаемая в среде деловых людей работа под руководством доктора наук академика Светояра Борисовича Светлова «Секрет успеха. Компания мечты». Авторский коллектив проанализировал принципы работы более сотни предприятий. Ученые сделали сенсационный вывод, который знали русские купцы, да позабыли мы. А именно, благосостояние организации зависит не столько от объема рекламных кампаний или количества трудочасов, сколько от количества, а главное, качества энергии, вложенной в единицу продукции каждым сотрудником фирмы.
3: Новости будущего.
7: Так, организация, состоящая из осознанных, здоровых и счастливых людей, создает благостные и полезные продукты. Далее, люди, которые приобретают такие благостные продукты, сами становятся здоровее и счастливее. Таким образом возникает, как ее назвали ученые, цепочка благости. Смекалистые работодатели, узнав о выводах ученых, быстро перестраивают свои компании. Теперь все чаще можно увидеть такую картину. Изданий с шутками и песнями выбегают на перерыв работники фирм. Кто-то прогуливается, кто-то беседует, а кто и хороводы водит, поет или пляшет. Да под такую веселую музыку, что ноги сами притопывать начинают.
3: Мы делаем новости будущего.
7: Вместо утренних планерок проводится гимнастика на свежем воздухе, игры или хоровод. Следом совместная выработка планов на день благостных да благородных. Вместо офисов просторные светлицы, оранжереи, парки и зимние сады. В таких организациях продолжительность работы определяется самостоятельной необходимостью и целесообразностью. Ведь каждый человек трудится чаще всего в потоке добра и творчества. Так что иногда бывает важным даже вовремя предложить сотруднику сделать перерыв. Вопросы в таких компаниях решаются общим кругом да советом самых уважаемых сотрудников. Текст Василия Дегтярева читала Валерия Павлова.
3: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Резерв.
2: Как это по-русски?
1: По-русски? Запас.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Конечно, будем много звучать на гуслях и даже петь. Если повезет, получим слаженный ансамбль гусляров России.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна».
1: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.

0: Радио Гамаюн.
1: Дома стены помогают.
2: Человек собаки друг,
3: человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг,
3: это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает,
3: лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает,
3: волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час.

А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Увидеть, что там, за чертой, довелось многим людям, в том числе и известным ученым, скептикам, академикам и профессорам.
2: Мы знаем множество примеров, как человек, вернувшийся оттуда, полностью менялся.
1: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся. Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
1: Креатив.
2: Как это по-русски?
1: По-русски творчество.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио Гамаюн.

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. Рады гостям осенью. Урожай собрали, дедов поминаем добрыми словами, да отчитываемся перед ними своими чадами. Пусть с небес на них посмотрят, да порадуются.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
2: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. А дедушки
2: так говорили.
3: Говорить, так договариваться. А не договаривать, так и не говорить.
4: Радио Гамаюн.
1: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Новости будущего.
5: Добрые новости будущего. Сегодня о самом главном в славянской традиции и современности. От духовного деятеля, известного русского путешественника и эксперта по колыбельным цивилизациям, эксперта по выживанию и безопасности, действительного члена Русского географического общества, основателя фонда русских экспедиций и путешествий Виталия Владимировича Сундакова.
1: Новости будущего.
5: Слушатели наши, не заблуждайтесь, не очаровывайтесь, знайте и помните. Боги славян, как бы они ни назывались, это родная земля, солнце, родина и великие предки. Святилища славян – их жилища и родовые капища. Главный учитель славян – природа. Святые славян – их родители. Ангелы славян – их дети и внуки. Главные космогонические тексты славян – их народные сказки. Главные обряды славян – это главные события их жизни – рождение чада, свадьба, клятва воина, смерть. Главный источник стяжания чести и достоинства у славян – служение правде. Требы славян богам – плоды и результаты трудов их. Главный нравственный императив славян – это справедливость. Главная миссия славян – хранить землю и держать небо. Главное таинство славян – любовь. И теперь, зная это, ты знаешь, если не все, то самое-самое главное. Текст читала Валерия Павлова.
1: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча языка. Александр Петрович Сумароков.
1: Термометр.
2: Как это по-русски?
1: По-русски – тепломер.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио Гамаюн.
4: Научиться бы писать песни для мультфильмов.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Отчего многие боятся смерти? Откуда произрастает этот страх? Страшит неизвестное. Иногда настолько застилает глаза и заставляет совершать неприемлемые поступки, что последствия их бывает трудно простить. Так не стоит ли нам со всех научных точек зрения подходить к изучению вопроса о загробной жизни, исследовать и изучать ее так же пристально и внимательно, как вопросы математики или физики? Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаё.

0: бережны.
1: Знали,
2: да забыли.
1: Будем вспоминать.
3: Пьяному море по колено, а лужа по уши.

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце батюшка. И к тебе, земля матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному. Строится мир, строится. Ура! Ура!

0: печки-лавочки.
1: Глянь-ка, Сашок, какой-то новый паучок в доме поселился.
2: Где? Не вижу.
1: А вон, в том углу, под лавкой. На нас смотрит. Меньше ногтя, а важный какой. Видишь?
2: Вижу точку. О, шевелится. Деда, а как тебе удалось разглядеть такого маленького? Ты просто снайпер.
1: Не без того.
2: А скажи, деда, я с годами так же зорко, как ты, видеть стану?
1: Зрение, Санюш, как и мускулы, натренировать можно. То, что природа дала, сбережешь, и муравья легко разглядишь издали. Коли упражняться в остроте зрения станешь. А нет, так не то, что не сохранишь, а и очки примеришь.
2: А как проверить, есть ли что сохранять? Или сразу уже тренироваться начать?
1: Да тут много способов, внучок. Можно, например, сходить к окулисту. Врач такой есть. Око человека проверяет. Многие так и делают.
2: Да где же я его найду, окулиста этого? А как-нибудь по-другому можно, деда?
1: Одевайся, пойдем. Небо нынче звездное. Вот и проверим твое око. Всадника искать будем.
2: Какого такого всадника? Конюха Николая?
1: Может, и Николая. Поди их разбери, кто там на небесах живет. Давай-ка макаш для начала найдем.
2: Вон она, деда.
1: О, молоток, Сашка. Глаз и впрямь у тебя, что надо. А вон, смотри-ка, вторая звезда на ковше. Видишь, она сдвоенная. По науке эту парочку называют Мицар и Алькор. Вон там. А еще их называют конь или всадник. Если сможешь всадника разглядеть, значит, хороший глаз у тебя. Зоркий.
2: Ага.
1: Ну как? Видишь конюха Николая?
2: Вижу, деда, вижу. Ура! У меня острое зрение! А человек любые звезды увидеть может?
1: Куда там? Большинство звезд даже в мощный телескоп не разглядеть. А вот кольца Сатурна некоторые люди и невооруженным глазом видят.
2: Ух ты! А где они?
1: Пока не видать. Тут нам с тобой обоим потренироваться требуется.
2: А как тренироваться?
1: Чтобы что-то в себе развивать, важно чередовать напряжение с расслаблением. На мелкие детали глядим, те, что рядом. Наши глазные мышцы сжимаются. А вот вся широта и красота мира открывается, когда мышцы расслабляются. Если только напрягаться, быстро устанешь, так?
2: Так.
1: Значит, какие занятия наши глаза напрягают, Сашок?
2: Какие?
1: А такие, какие нас близко да мелко рассматривать заставляют. Чтение, занятия, особенно на компьютере, планшете и прочих гаджетах.
2: Так это поэтому батя мне долго не разрешает за гаджетами сидеть?
1: И поэтому тоже. Зрение твое батя бережет. И ты береги. Почитал, поиграл. И обязательно вдаль смотри. Зимой в снежки играй. Летом змея в небеса пускай. Тогда глазки твои в балансе будут расти, развиваться.
2: Понятно. А какие еще упражнения бывают?
1: Я как делаю? Наблюдаю за полетом бабочки. Глазами за ней вожу. Ближе, дальше, ниже, выше, налево, направо. За птицами смотрю вдаль. И еще хорошо ладонями глаза прогревать. Ты же знаешь, из ладошек наших теплые лучики выходят. Живо из них течет. Глазки наши в темноте и тепле отдыхают, силой напитываются.
2: Ух, здорово, деда. Темно и тепло. Вот я натренируюсь и первым всех паучков в доме разгляжу.
1: Тот и оно, зоркий глаз. То-то и оно.
0: Слушайте на радио «Гамаюн» «Печки-лавочки».

0: Травушка, муравушка, добрая, живая, зеленая.
1: Разбитое сердце. Здравы будьте, мои милые, мои хорошие. Расскажу я вам сегодня о разбитом сердце. Так в народе цветочек дицентры кличут. Напоминает цветок растения маленькое темно-розовое сердечко. На стебле его множество таких маленьких сердечек расположено, а в середине его белое соцветие с желтыми тычинками в виде капельки. Поэтому и называют его в народе разбитым сердцем. Когда его в первый раз так назвали? Много разных историй сложено. Да вот один сказ, самый интересный, старики наши помнят, а они зря болтать не будут. Было это не так давно, а в начале прошлого века. Жили у нас в деревне по соседству мальчик и девочка Емеля да Дуся. И с самого детства они хорошо между собой ладили. Играли, вместе в лес по грибы да ягоды ходили. Защищал Емелю Дусю. И до того они дружны были, что ни у кого и сомнений не было, что пойдут они по жизни рука об руку. Так оно и случилось. Выросли дети и стали Емельяном да Авдотьей. Все так же они ладили, их родители уже свадьбу обдумывали. Ну вот поехал Емельян по делам в город, и осталась ждать его девица душа. Неделя проходит, другая, а милого дружка все нет и нет. Забеспокоилась девица. Побежала к его родителям, а они ее успокаивают, мол, подожди немного. Живет он вот по такому адресу в городе Калуге, и скоро уже дела завершит свои и домой вернется. А Авдотье-то не спится, тревожно как-то, и сердце от печали щемит.
2: Того и гляди, наружу выпрыгнет, да разобьется.
1: Не может найти себе места девица. У окна открытого слезы горькие льет. Так день за днем уж и месяц пролетел. Для кого быстро, а для нее так дольше целого лета. Вот встала Авдотья как-то рано утром, глядит, а под окном, в том месте, куда слезы падали, растет цветок невиданный, на сердечко похожий. И тут как будто сила в ней новая пробудилась, ранее невиданная. Недолго думала девица, собрала котомку заплечную, у батюшки-матушки благословение в мыслях спросив, за юношей в город Калугу отправилась.
2: Где пехом, где на попутках добиралась, но прибыла в то место и нашла его по адресу указанному. А Емельян ее не узнает, не помнит. Приворожила его девица городская, околдовала своими чарами, и позабыл он свою любимую и про дом родной родительский. Тогда достала Авдотюшка цветок невиданный, да перед милым положила.
1: Посмотрел он на сердце разбитое, просветлели глаза его синие. Стал вспоминать и, наконец, вспомнил милую свою. Прослезился, обнял крепко. Тут уж и Дуняша разревелась в голос. Возвратились они домой и больше уже никогда не расставались. Вот и сказки конец. А ведь любая сказка – жизнь и наука, милые мои. Может быть, и это вас от какой беды коллизии упасет. Так-то. Разбитое сердце – растение многолетнее и очень красивое.
2: Но для него не нашлось применения в медицине народной. Разве что глаз радует оно, да зрение тем улучшает. Зато его с большой охотой в садоводстве используют. Видов разбитого сердца много, и цветут они в разное время, с мая по сентябрь. Опытные садоводы знают это и сажают растения так, чтобы как можно дольше цвели они, сменяя друг друга. Вот о чем нам поведала травушка-муравушка.
0: Травушка-муравушка.
3: На радио Гамаёна. Радио Гамаёна.
0: Светлые вести на радио Гамаёна.
4: В Москве, в Измайловском Кремле
5: с 18 по 21 мая
4: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
5: «7 уроков баяна».
4: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
5: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
4: Подробности в Телеграм и по телефону
5: 915-89-59-249.
6: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаён.
7: Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
8: Аплодисменты.
7: Как это по-русски?
8: По-русски – рукоплескание.
7: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаён.
9: Я гуляла свое счастье.

Полечу на корабле однажды и тебя найду среди тысяч звезд. Принц, поверь, что это очень важно. Только путь к тебе.

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Спички-лавочки. Для примирения маловато.
2: А что еще надо?
1: А еще, мой хороший, давай Пушке рыбки дадим. Вон как в глаза заглядывает.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
3: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.
4: Знали?
5: Да забыли.
4: Будем вспоминать.
6: За морем веселье, да чужое. А у нас и горе, да свое.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Светлые новости настоящего. Объединение России и Беларуси. В четверг, 4 ноября 2021 года, состоялось заседание Высшего государственного совета России и Беларуси. Сегодня заседание Высшего государственного совета союзного государства имеет действительно важное значение, сказал президент Российской Федерации Владимир Путин. Нам предстоит принять целый ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, политике, военной сфере. И такие документы были приняты. Главный из них – декрет о союзном государстве. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ, в том числе новую военную доктрину, концепцию миграционной, макроэкономической, промышленной, аграрной политики, единый транспортный рынок, проблемы формирования общих рынков нефти, газа, электроэнергии.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, также заявил, что построение союзного государства для Минска является приоритетом. По словам Владимира Путина, Москва и Минск будут продолжать работу по наполнению союзного государства новым содержанием, чтобы полностью раскрыть его потенциал. Политики России и Беларуси ожидают объединения наших стран в самом ближайшем будущем. Текст по материалам официальных СМИ читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: сознание
1: – это речь. Наши мысли состоят из слов того языка, на котором мы говорим. Поэтому чистку самосознания надо начинать с чистки родного языка.
2: Парикмахер.
1: Как это по-русски?
2: По-русски стригун.
1: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаён.
1: Гусельная дрема – это музыкальное путешествие в мир наших предков.
2: Состояние, где границы между явью и навью становятся тоньше.
1: Совместно с нашими родами,
2: родом небесным и землей матушкой,
1: получим благословение на наши светлые деяния.
2: Пусть ведут они к воцарению справедливости, благоденствия и изобилия.
1: До скорой встречи
2: на гусельной дреме.
1: 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаён.

0: Знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Старость не радость. Сядешь, не встанешь. Побежишь, не остановишься.

0: Наши сказки.
1: Ласковый, пушистый и прыгает.
2: Я даже не знаю, как тебе это сказать, ежик.
1: Так прямо и скажи.
2: Они шли по огромному лугу, и медвежонок все норовил заглянуть ежику в глаза.
1: Так прямо и сказать?
2: Так скажи.
1: Знаешь, сказал медвежонок, давай я тебе намекну, а ты догадайся.
2: Давай.
1: Ну вот, представляешь, мы с тобой дружим, а кто-то еще хотел бы тоже с нами дружить.
2: Представляю, сказал ежик.
1: И вот этот кто-то говорит, я бы очень хотел подружиться с вами, медвежонок, но не знаю, как к этому отнесется ежик.
2: А ты что сказал?
1: Надо спросить у ежика.
2: Правильно.
1: Так что, будем мы с ним дружить или нет?
2: С кем?
1: С этим, с третьим.
2: А он кто?
1: Так если я скажу, кто, это не будет я тебе намекну. Это будет я тебе скажу и все.
2: Ну и скажи.
1: Так неинтересно. Я скажу, и ты скажешь, и все. А если я намекну?
2: Намекай, сказал ежик.
1: Понимаешь, этот он очень хороший.
2: Так.
1: Очень пушистый и ласковый.
2: Так.
1: И прыгает.
2: Заяц, сказал ежик.
1: Нет.
2: Крот.
1: Разве кроты прыгают?
2: Очень хороший, пушистый, ласковый, прыгает, забормотал ежик.
1: Ну же!
2: Кенгуру.
1: Фу. Разве кенгуру ласковый?
2: Так кто же?
1: Давай сначала. Хороший, пушистый, ласковый, прыгает.
2: Скажи еще что-нибудь. Медвежонок задумался.
1: Глаза блестят.
2: Глаза блестят, глаза блестят. Хороший, пушистый, ласковый, глаза блестят.
1: Да кто же это? И жужжит, сказал медвежонок.
2: Не знаю. Шмель?
1: Говори!
2: Нет,
1: пушистый, ласковый, любит косточку. Глаза блестят, прыгает и жужжит. Ну!
2: Львенок.
1: Верно, как ты угадал?
2: Не знаю, почувствовал. А почему жужжит?
3: Для неузнаваемости, сказал медвежонок.

0: Вещий лес. О скрытом смысле и прямых намеках.
1: Здравия светлым мыслям твоим, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок-боровичок и программа «Вещий лес». Расскажу я тебе, мой слушатель, о том, где живет Вещий лес и кто его хозяин. По русским сказкам Вещий лес – это информационно-силовое поле Земли. Каждая планета Солнечной системы имеет свое пространство. Эти пространства разделяются между мирьем, где встречаются разные по своим качествам информационно-силовые структуры. Информация и сила – две неразлучные сестры. Все пространство вокруг Земли и внутри ее, вокруг тебя и внутри тебя, вокруг и внутри всего, что ты видишь и не видишь, это все заполняют информационно-силовые поля. Здесь и живет Вещий лес. Соединяя эти два слова в одно, получаем Велес. Бог Велес является хозяином Вещего леса. У скифов это был высший бог. Ты являешься источником информации, и каждое твое слово – это достояние Вещего леса. И таким образом ты творишь мир.
2: Слушай и проверяй любую информацию своим сердцем. Если сведения радуют тебя, это твое. А с тобой был лесовичок-боровичок Владимир Артамонов.
0: Вещий лес.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Кому это интересно?
2: Сказочникам-былинникам, музыкантам, исследователям народной культуры, йогам, мистикам, целителям, молодым родителям и просто романтикам.
3: В Москве, в Измайловском Кремле
1: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
1: «7 уроков баяна».
2: Подробности в Телеграм и по телефону
1: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: по отношению каждого человека к своему языку, можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Шопинг.
2: Как это по-русски?
1: По-русски. Покупки.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. Выяснил Петя, что не прав был он сам. Самое время прийти с этим пониманием к Васе. Так, мол, и так. Прости, друг любезный.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
2: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.
3: Знали?
4: Да забыли.
3: Будем вспоминать.
5: Ударили по одной щеке, подставь другую. Но не дай себя ударить.
2: Радио Гамаюн. Живое.

0: новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Недалеко от Рио-де-Жанейро на берег выбросило горбатого кита. Сотни людей объединились для его спасения. Они сутки поливали его водой, чтобы не допустить обезвоживания, рыли траншею, чтобы безопасно спустить кита на воду. И днем, и ночью продолжали они работать. На следующий день удалось отбуксировать кита в открытый океан. Всеобщая радость, счастье, ликование охватили людей, увидевших, как спасенный ими кит свободно поплыл на воле. И прежде чем скрыться в океане, выдохнул фонтан мельчайших брызг.
0: Новости будущего.
1: Все большую популярность получает движение охотников за мусором. Его сообщества в социальных сетях Великобритании рассказывают о своих достижениях. Собраны тонны мусора, очищены гектары территорий. Становится традицией выкладывать в соцсети фото до и после уборки. Вот что говорят члены сообщества «Чистоты». «Я чувствую себя стражем галактики. Пусть и небольшой ее части, но она моя, и я ее люблю. Я забочусь о будущем и показываю пример детям. Это не мой мусор, но это моя планета».
0: Мы делаем новости будущего.
1: Три десятка добровольцев из 10 городов России очистили реку Колосьёки. Они вытащили около 200 покрышек и шин, 2 тонны арматуры и железа, рассортировали весь мусор. Увидев такое, местные жители и даже организации пришли на помощь. Бесплатно вывезли неперерабатываемые материалы и все шины, предоставили панели для скамеек. В результате люди сами заасфальтировали и покрасили мост, установили лавочки, облагородили спуск к реке. После насыщенного дня ложишься спать с осознанием, что вместе мы, сила, делаем и уже сделали столько добра. Такие отзывы звучали по окончании работ. Новости из сети читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Субординация.
0: Как это по-русски?
1: По-русски? Вежа.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Увидеть, что там, за чертой, довелось многим людям, в том числе и известным ученым, скептикам, академикам и профессорам.
2: Мы знаем множество примеров, как человек, вернувшийся оттуда, полностью менялся.
1: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся. Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: А дедушки?
1: Так говорили.
2: Молодые бронятся, тешатся, а старики бронятся, бесятся.
0: Радио «Гамаюн».

Николай Семенович Лесков. Левша. Сказ о тульском косом левше и остальной блохе.

Глава первая. Когда император Александр Павлович окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели. Но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: «Так и так, и у нас дома свое не хуже есть, и чем-нибудь отведет». Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь. И во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить. Но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый, и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейхгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, Платов сказал себе: «Ну уж тут шабаш! До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам». И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит: «Так и так. Завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся». Платов ничего государю не ответил, только свой гробоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки кислярки, дерябнул хороший стакан, на дорожний складень Богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было. Думал: утро ночи мудренее.

Глава вторая. На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собой не взял, потому что карету им подали двухсестную. Приезжают в прибольшое здание. Подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну. И, наконец, в самом главном зале разные громадные бюстры, и посредине, под балдахином, стоит Аполлон Полвидерский. Государь оглядывается на Платова. Очень ли он удивлен и на что смотрит? А тот идет, глаза опустившие, как будто ничего не видит, только из усов кольца вьет. Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств. Буреметры морские, мерблюзи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется. Все кажется ему очень хорошо. А Платов держит свою ажитацию, что для него все ничего не значит. Государь говорит: «Как это возможно? Отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?» А Платов отвечает: «Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и 2 на 10 язык прогнали». Государь говорит: «Это безрассудок». Платов отвечает: «Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать». А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аполлону Полвидерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой — пистолю. «Вот, — говорят, — какая у нас производительность!» И подают ружье. Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в царском селе есть. А они потом дают ему пистолю и говорят: «Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства. Ее наш адмирал у разбойничьего атамана в канделябрии из-за пояса выдернул». Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может. Взахался ужасно. Говорит: «Как это так? Как это даже можно так тонко сделать?» И к Платову по-русски оборачивается и говорит: «Вот если бы у меня был хоть один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился. А того мастера сейчас же благородным бы сделал». А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется». А он, внимания не обращая, «Ну, замок ковырять!» Повернул раз, повернул два, замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин в ограде Туле». Англичане удивляются и друг дружку поталкивают: «Ох, где мы маху дали!» А государь Платову грустно говорит: «Зачем ты их очень оконфузил? Мне их теперь очень жалко. Поедем». Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали. И государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном. Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил. Но было и досадно. Зачем государь под такой случай англичан сожалел? «Через что это государь огорчился, — думал Платов, — совсем того не понимаю». И в таком рассуждении он раза два вставал, крестился
и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел. А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

Глава третья. На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит: «Пусть сейчас заложат двухсестную карету и поедем в новые кунсткамеры смотреть». Платов даже осмелился доложить, что недовольны ли, мол, чужеземные продукты смотреть, и не лучше ли к себе, в Россию, собираться. Но государь говорит: «Нет, я еще желаю другие новости видеть. Мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают». Поехали. Англичане все государю показывают, какие у них разные первые сорта. А Платов смотрел, да вдруг и говорит: «А покажите к нам ваших заводов сахар Малво». А англичане не знают, что это такое Малво. Перешептываются, перемеиваются, твердят друг дружке: «Малво, Малво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается. И должны сознаться, что у них все сахара есть, а Малва нет. Платов говорит: «Ну так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим Малво. Бобринского заводу». А государь его за рукав дернул и тихо сказал: «Пожалуйста, не порть мне политики». Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфазории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом. Государь поехал. Осмотрели керамиды и всякие чучелы, и выходят вон. А Платов думает себе: вот, слава богу, все благополучно. Государь ничему не удивляется. Но только пришли в самую последнюю кунсткамеру, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетах и фартуках и держат поднос, на котором ничего нет. Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос. «Что это такое значит?» – спрашивает. А аглицкие мастера отвечают: «Это, Вашему Величеству, наше покорное поднесение». «Что же это?» «А вот, — говорят, — извольте видеть цариночку». Государь посмотрел и видит, точно лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка. Работники говорят: «Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять». «На что же мне эта соринка?» «Это, — отвечают, — не соринка, а нимфозория». «Живая она?» «Никак нет, — отвечают, — не живая, а из чистой, из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована. И в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть, она сейчас начнет дансе танцевать». Государь залюбопытствовал и спрашивает: «А где же ключик?» А англичане говорят: «Здесь и ключ перед вашими очами». «Отчего же?» — государь говорит: «Я его не вижу». «Потому», — отвечают, — «что это надо в мелкоскоп». Подали мелкоскоп. И государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит. «Извольте, — говорят, — взять ее на ладошечку. У нее в пузичке заводная дырка, а ключ 7 поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе». На силу государь этот ключик ухватил,
и носил его в щепотке, мог удержать, а в другую щепотку бложку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить. Потом ножками стала перебирать. И, наконец, вдруг прыгнула, и на одном лету прямое дансе и две вариации в сторону. Потом в другую, и так в три вариации все ковриль станцевала. Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами. Хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями. Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают. А потом сейчас и другую свою хитрость показали. Блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли. Без футляра же ни ее, ни ключка держать нельзя, потому что затеряются, и в сару их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха, и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго. Хоть и для государя нельзя жертвовать. Платов был очень рассердился, потому что говорит, для чего такое мошенничество? Дар сделали, и миллион зато получили, и все еще недостаточно. Футляр, говорит, всегда при всякой вещи принадлежит. Но государь говорит, оставь, пожалуйста, это не твое дело. Не порть мне политики. У них свой обычай. И спрашивает, сколько тот орех стоит, в котором блоха местится. Англичане положили за это еще 5000. Государь Александр Павлович сказал, выплатить. А сам опустил бложку в этот орешек, а с нею вместе и ключик. А чтоб не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выслана преламутом и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им, «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди, супротив вас, сделать ничего не могут». Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп, да ничего не говоря себе в карман спустил, потому что он сюда же, говорит, принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли. Государь этого не знал до самого приезда в Россию. А уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия, и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались. Государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши, на что взглянут, все могут сделать. Но только им полезного учения нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия. И каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства пред собой имеет, и через то в нем совсем другой смысл. Государь этого не хотел долго слушать. А Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча. Только Платов на каждой станции выйдет и с досадой квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт жукову табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете
молча. Государь в одну сторону глядит, а плата в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга. А к попу Федоту государь платву уже совсем не взял. Ты, говорит, к духовной беседе не воздержан. И так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит. Платов остался с обидою и лег дома на досадную кушетку, да так все и лежал, да покуривал Жуков табак без перестачи.

Глава четвертая. Удивительная блоха из аглицкой враненной стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыни, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохи на вероятцы и усмехнулась, но заниматься ею не стала. «Мое, — говорит, — теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны». А вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю. Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение. Но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая. Государь посмотрел и удивился. «Что это еще за пустяковина, и к чему она тут у моего брата в таком сохранении?» Придворные хотели выбросить, но государь говорит: «Нет, это что-нибудь значит». Позвали от Анечкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали. А тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил: «Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская». Государь велел сейчас разузнать, откуда это и что такое означает. Бросились смотреть в дела и в списки, но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать. Никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив, и даже все еще на своей досадной у кушетки лежал и трубку курил. Он, как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с у кушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит: «Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?» А Платов отвечает: «Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью, ем, что хочу, и всем доволен. А я, — говорит, — пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали. Это, — говорит, — так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии. И тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть. И сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны вероятции делать». Завели. Она и пошла прыгать. А Платов говорит: «Это, — говорит, — ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная. Но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее
русским пересмотром в Туле или в Сестербеке. Тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали. Не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались? Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил. Он и ответил Платову: «Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную кушетку больше не ложись, а поезжай на Тихий Дон и поведи там с моими донцами междуусобные разговоры насчет их жизни и преданности, и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфазорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфазорию, больше всех хвалил. А я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь и сделают».

Два, пятая. Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает: «Как нам теперь быть, православные?» Оружейники отвечают: «Мы, батюшка, милостивое слово государева чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется. А как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее, говорят, надо взяться подумавши и с Божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на Тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые принял за отечество. А когда назад будешь через Тулу ехать, остановись и спосылай за нами. Мы к той поре, Бог даст, что-нибудь придумаем». Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют, и притом не говорят ясно, что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе, и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал, но туляки ему в хитрости немало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись, чтоб даже и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать. Говорят, мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на Бога надеяться, и авось слово царское ради нас в пристыжении не будет. Так и Платов умом виляет, и туляки тоже. Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять. Подал им табакерку с нимфазорией и говорит: «Ну, нечего делать, пусть, — говорит, — будет по-вашему. Я вас знаю, какие вы. Но, одначе, делать нечего, я вам верю. Но только смотрите, бриллиант, чтоб не подменить, и аглицкой тонкой работы не испортите. Да недолго возитесь, потому что я шибко езжу. 2 недель не пройдет, как я с Тихого Дона опять в Петербург поворачу. Тогда мне, чтоб непременно было что государю показать». Оружейники его вполне успокоили. «Тонкой работы, — говорят, — мы не повредим, и бриллианта не обменим. А 2 недели нам времени довольно. А к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе что-нибудь государеву великолепию достойное представить». А что именно, этого так-таки и не сказали.

Глава шестая. Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша на щеке пятно родимое, а на висках волосе приучения выдранные, попрощались с товарищами и со своими домашними. Да ничего никому не сказывая, сумочки взяли, положили туда, что нужно съестного, и скрылись из города. Заметили за ними только то, что они пошли не в московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве, в изобилии. Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам сходить в 3 недели пешком в Киев, да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего 2,90 верст. А святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону до Орла такие же 2,90, да за Орел до Киева снова еще добрых 500 верст. Эдкого пути скоро не сделаешь. Да и сделавши его, не скоро отдохнешь. Долго еще будут ноги остеклевшие и руки трястись. Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом, как пообдумались, то и струсили, и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре. Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойны искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации».

0: наши сказки. На радио Гамаюн.
1: Радио Гамаюн.

залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет, что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки, все внимание оболочки, а души как будто

0: оставались неумело. Тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.
1: Радио Гамаюн.
2: Жить, как говорится, хорошо.

Дедушки и бабушки, к тебе, лучезарный Боженька, к тебе, солнце батюшка, и к тебе, земля матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней, наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным, праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному, строится мир, строится. Ура! Ура!

0: радио Гамаюн.
1: Не по дням, а по часам.
2: Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица», — говорит одна девица, «то тогда на целый мир приготовила б я пир». «Кабы я была царица», — говорит ее сестрица, «то на весь бы мир одна наткала я полотна». «Кабы я была царица», третья молвила сестрица, «я б для батюшки царя родила богатыря». Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь. Стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица», — говорит он. «Будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». В сени вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан за пир честной сел с царицей молодой, а потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха, и завидуют они государевой жене. А царица молодая, дело в дальнее отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь-салтан, с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь, его любя. Между тем, как он далеко бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал Варшин, и царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтоб обрадовать отца. От качиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой, извести ее хотят, перенять гонца велят. Сами шлют гонца другого. Вот с чем, от слова до слова. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверюшку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить и гонца хотел повесить. Но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ: ждать царево возвращение для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал наконец. От качиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой обобрать его велят, да пьяна гонца поят. И в сумму его пустую суют грамоту другую. И привез гонец хмельной в тот же день приказ такой:
3: «Царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вод».
2: Делать нечего. Бояре, потужив о государе и царице молодой, в спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю, прочитали вслух
3: указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел де царь Салтан. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица, плачет, бьется в ней царица, и растет ребенок там, не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. Ты волна моя, волна, ты гулива и вольна, плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь. Топишь берег ты земли, подымаешь корабли, не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна, тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она. Но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, понатужился немножко. Как бы здесь на двор окошко нам проделать? Молвил он. Вышиб дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сын подумал, добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Со креста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно, на море не тихо. Смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил. Но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. Коршун в море кровь пролил. Лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет. И не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет. Злого коршуна клюет. Гибель близкую торопит. Бьет крылом и в море топит. И царевичу потом молвит русским языком. Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель. Не тужи, что за меня, если не будешь ты 3 дня, что стрела пропала в море. Это горе все не горе. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, чародея подстрелил. Век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись». Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решились натощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи и дивясь перед собой, видит город он большой, стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорей царицу будет, так как ахнет. То ли будет, говорит он, вижу я, лебедь тешится моя. Мать и сын идут к ограду. Лишь ступили за ограду, оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный Бога хвалит. В колымагах золотых пышный двор встречает их. Все их громко величают, и царевича венчают княжьей шапкой и главой возвышают над собой. И среди своей столицы, с разрешения царицы, в тот же день стал княжить он и нарекся князь Гвидон. Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет, он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся, на знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Их он кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали соболями, чернобурыми лесами. А теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток. Мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда. Добрый путь вам, господа. По морю, по океану, к славному царю-салтану, от меня ему поклон. Гости в путь, а князь Гвидон с берега душой печальной провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает. Грусть, тоска меня съедает. Одолела молодца. Видеть я б хотел отца. Лебедь князю. Вот в чем горе. Ну послушай, хочешь в море полететь за кораблем? Будь же, князь ты, комаром. И крылами замахала, воду шумом расплескала и обрызгала его с ног до головы всего. Тут он в точку уменьшился, комаром обратился, полетел и запищал. Судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит, мимо острова Буяна, царству славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости. Царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, свати бабой баварихой около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. «Ой, вы гости, господа! Долго ли ездили и куда? Ладно ль за морем или худо? И какое в свете чудо!» Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. Светишь, вот какое чудо! В море остров был крутой, непривальный, нежилой. Он лежал пустой равниной, рос на нем дубок единый, а теперь стоит на нем новый город со дворцом, златоглавыми церквами, с теремами и садами, и сидит в нем царь Гвидон. Он прислал тебе поклон.
2: «Царь Салтан дивится чуду», — молвит он. «Коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу».
3: От качиха с поварихой, свати бабой и бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Уж диковинка, но право, подмигнув другим лукаво, повариха говорит: «Город у моря стоит. Знаете, вот что не безделка, ель в лесу. Под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистый изумруд. Вот что чудом-то зовут. Чуду царь-салтан дивится, а комар-то злится. И впился комар как раз тетке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги, сватья и сестра с криком ловят комара. «Распроклятая ты, мошка, мы тебя!» А он в окошко, да спокойно в свой удел, через море полетел. Снова князь у моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь поверх текучих вод, лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ж ты тих, как день ненастный?» «Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: «Грусть, тоска меня съедает. Чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка. Диво, право, не безделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистые изумруд. Но, быть может, люди врут». Князю лебедь отвечает: «Свет о белке правду бает, это чудо знаю я. Полно, князь, душа моя, не печалься, рада службу оказать тебе я в дружбу». С ободренную душой князь пошел к себе домой. Лишь ступил на двор широкий, что ж, под елкою высокой видит, белочка при всех золотой грызет орех. Изумрудец вынимает, а скорлупку собирает, кучки равные кладет и с присвисточкой поет. При честном, при всем народе, в осаду ли в огороде? Изумился князь Гвидон. «Ну, спасибо, — молвил он, — ай да лебедь, дай ей, Боже, что и мне веселье тоже». Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом, караул к нему приставил и притом дьяка заставил строгий счет орехом весть. Князю прибыль, белке честь. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах, на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. «Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, торговали мы конями, все донскими жеребцами, а теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана». Говорит им князь тогда: «Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гвидон, шлет царюде свой поклон. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Молит князь, душа де просит, так и тянет и уносит. Вот опять она его вмиг обрызгала всего, в муху князь обратился. Полетел и опустился между море и небес на корабль и в щель залез. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости. Царь-салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь-салтан сидит в палате на престоле и в венце с грустной думой на лице. А ткачиха с бабарихой да с кривою поварихой около царя сидят, злыми жабами глядят. Царь-салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой, вы гости, господа! Долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем или худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. Светишь, вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, златоглавыми церквами, с теремами да садами, ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, да затенец какая! Белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Слуги белку стерегут, служат ей прислугой разной, и приставлен дьяк приказный строгий счет орехам весть. Отдает ей войско честь, из скорлупок льют монету, допускают вход по свету. Девки сыплют изумруд в кладовые, да под спут все в том острове богаты. Изуб нет, везде палаты, а сидит в нем царь Гвидон. Он прислал тебе поклон. Царь-салтан дивится чуду: «Если только жив я буду, остров чудный навещу, у Гвидона погощу». А ткачиха с поварихой, свать и бабой бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тиха, говорит царю ткачиха: «Что тут дивного? Ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды загребает изумруды. Этим нас не удивишь. Правду ль, нет ли, говоришь? В свете есть иное диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Это диво так уж диво, можно молвить справедливо». Гости умные молчат, спорить с нею не хотят. Диву царь-салтан дивится, а Гвидон-то злится, злится. Зажужжал он и как раз тетке сел на левый глаз. И ткачиха побледнела, ай, и тут же окривела. Все кричат: «Лови, лови, да дави его, дави! Вот уже постой немножко, погоди!» А князь в окошко да спокойно в свой удел через море прилетел. Князь у синее море ходит, синее море глаз не сводит. Глядь поверх текучих вод, лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный. Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает. Грусть, тоска меня съедает. Диво б дивное хотел перенесть я в мой удел. А какое ж это диво? Где-то вздуется бурливо, океан подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Князю лебедь отвечает. Вот что, князь, тебя смущает. Не тужи, душа моя, это чудо знаю я. Эти витязи морские, не ведь братья все родные. Не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай. Князь пошел, забывши горе. Сел на башню и на море, стал глядеть он. Море вдруг всколыхалось вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи читами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и к ограду их ведет. С башни князь Гвидон сбегает, дорогих гостей встречает, в торопях народ бежит, дядька князю говорит. Лебедь нас к тебе послала и наказом наказала славный город твой хранить и дозором обходить. Мы отныне ежедневно вместе будем непременно у высоких стен твоих выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре. А теперь пора нам в море. Тяжек воздух нам земли. Все потом домой ушли. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах. Мимо острова крутого, мимо города большого, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы булатом, чистым серебром и златом. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек. Мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Говорит им князь тогда. Добрый путь вам, господа. По морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите же, князь Гвидон шлет где свой царю поклон. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю, князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Князь опять. Душа не просит, так и тянет, и уносит. И опять она его вмиг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь обратился, полетел и зажужжал. Судно на море догнал. Потихоньку опустился на корму и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости. Царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате на престоле и в венце с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватей бабой-бабарихой около царя сидят. Четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой, вы гости, господа, долго ли ездили, куда? Ладно ль за морем или худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. Светишь, вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит. Каждый день идет там диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря, в чешуе золотой горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хранить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. И сидит там царь Гвидон, он прислал тебе поклон». Царь Салтан дивится чуду: «Коли жив я только буду, чудный остров навещу и у князя погощу. Повариха и ткачиха не гугу». Но бабариха, усмехнувшись, говорит: «Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Правду льбают или лгут? Дива я не вижу тут. В свете есть такие ль дива? Вот идет молва правдива. За морем царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит, молвить можно справедливо. Это диво, так уж диво». Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят. Чуду царь Салтан дивится, а царевич хоть и злится, но жалеет он ночей старой бабушки своей. Он над ней жужжит, кружится, прямо на нос к ней садится. Нос ужалил богатырь, на носу вскочил волдырь. И опять пошла тревога: «Помогите, ради бога! Караул! Лови, лови! Да дави его! Дави! Он уже! Пожди немножко! Погоди!» А шмель в окошко, да спокойно в свой удел через море полетел. Князь у синя моря ходит, синя море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: «Грусть, тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвести. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава. Сладкую речь-то говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ли это?» Князь со страхом ждет ответа. Лебедь белую молчит и, подумав, говорит: «Да, такая есть девица, но жена не рукавица. С белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом. Слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскается б потом». Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом обо всем передумал он путем, что готов душою страстной за царевною прекрасной он пешком идти от сель, хоть за 39 земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила: «Зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна — это я». Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты. Встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величава выступает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорей к милой матушке своей. «Государыня, родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви. Над главою их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит: Бог вас, дети, наградит. Князь недолго собирался, на царевне обвенчался. Стали жить да поживать, да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит: «Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, торговали мы недаром, неуказанным товаром, а лежит нам путь далек, восвояси на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана». Князь им вымолвил тогда: «Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да напомните ему, государю своему, к нам он в гости обещался, а доселе не собрался. Шлю ему я свой поклон». Гости в путь, а царь Гвидон дома на сей раз остался и с женою не расстался. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И знакомая страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. Гости видят: во дворце царь сидит в своем венце, а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой, вы, гости, господа, долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем или худо? И какое в свете чудо? корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. Светишь, вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, златоглавыми церквами, теремами и садами, ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в ней живет ручная, да кудесница какая! Белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, скорлупы-то золотые, ядра чистый изумруд. Белку холят, берегут. Там еще другое диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге и очутится на бреге. В чешуе, как жар горят, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые. Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А у князя жонка есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Князь Гвидон тот город правит, всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам, где в гости обещался, а доселе не собрался. Тут уж князь не утерпел, снарядить он флот велел. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой-баварихой не хотят царя пустить, чудный остров навестить. Но салтан им не внимает и как раз их унимает. «Что я, царь или дитя?» — говорит он, не шутя. «Нынче ж еду!» Тут он топнул, вышел вон и дверью хлопнул. Под окном Гвидон сидит, вышел вон и дверью хлопнул. Под окном Гвидон сидит, молча нам.

вскочил, громогласного запил. «Матушка моя родная, ты княгиня молодая, посмотрите вы туда, едет батюшка сюда!» Флот уж к острову подходит. Князь Гвидон трубу наводит. Царь на палубе стоит и в трубу на них глядит. С ним ткачиха с поварихой, свати бабой-бабарихой. Удивляются они незнакомой стороне. Разом пушки запалили, в колокольнях зазвонили. К морю сам идет Гвидон. Там царя встречает он с поварихой и ткачихой, сватьей бабы бабарихой. В город он повел царя, ничего не говоря. Все теперь идут в палаты. У ворот блистают латы, и стоят в глазах царя 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкий. Там под елкой высокой белка песенку поет. Золотой орех грызет. Изумрудец вынимает и в мешочек опускает. И засеян двор большой золотою скорлупой. Гости дали. Торопливо смотрят. Что ж, княгиня дива. Под косой луна блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава, и свекровь свою ведет. Царь глядит и узнает. В нем взыграло ретивое. Что я вижу? Что такое? Как? И дух в нем занялся. Царь слезами залился. Обнимает он царицу и сынка, и молодицу. И садятся все за стол, и веселый пир пошел. А ткачиха с поварихой, сватей бабой бабарихой, разбежались по углам. Их нашли на силу там. Тут во всем они признались, повинились, разрыдались. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. День прошел. Царя Салтана уложили спать в полпьяна. Я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил.

0: Радио Гамаюн.
1: Гуляли по чистому полю два мороза, два родных брата, с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали. Говорит один мороз другому: «Братец Мороз, багровый нос, как бы нам позабавиться, людей поморозить?» Отвечает ему другой: «Братец Мороз, синий нос, коль людей морозить, не по чистому нам полю гулять. Поле все снегом занесло, все проезжие дороги замело, никто не пройдет, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому бору, там хоть и меньше простору, да зато забавы будет больше. Все нет-нет, да кто-нибудь и встретится по дороге». Сказано, сделано. Побежали два мороза, два родных.

0: братов чистый бор. Бегут, дорогой тешатся, с ноги на ногу попрыгивают, по елкам, по сосенкам пощелкивают. Старый ельник трещит, молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому снегу пробегут, кора ледяная, блинкаль под снегу выглядывает. Дунут, словно бисером ее все унижут. Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик. С колокольчиком барин едет, с бубенчиком мужичок. Стали морозы судить, дорядить, кому за кем бежать, кому кого морозить. Мороз синий нос, как был помоложе, говорит: «Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорее дай ему полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек, ничего, он же никак дрова рубить едет. А уж ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нем шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи, где уж мне с ним не совладаю». Мороз багровый нос только посмеивается. «Молод, — говорит, — ты еще, братец. Ну да уж быть по-твоему. Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как сойдемся под вечер, узнаем, кому была легка работа, а кому тяжела. Прощай, покамест. Прощай, братец». Свистнули, щелкнули, побежали. Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле. Спрашивают друг друга: «Что?» «То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то, — говорит младший, — а толку, глядишь, не вышло никакого. Где его был пронять?» Старший посмеивается себе. «Эх, — говорит, — братец, мороз синий нос, молод ты и прост. Я его так уважил, что он час будет греться, не отогреется. А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то?» «Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги, да как зачал знобить. Он-то ежится, он-то жмется, да кутается, думает: дай-ка я с ним одним суставом не шевельнусь, а вось меня тут мороз не одолеет. А не тут-то было, мне-то это с руки. Как принялся я за него, чуть живого в городе из повозки выпустил. Ну а ты что со своим мужичком сделал?» «Эх, братец Мороз, багровый нос, плохую ты со мной шутку шутил, что вовремя не образумил. Думал, заморожу мужика, а вышло, он же отломал мне бока».
1: «Как так?»
0: «Да вот так. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. Дорогой начал было я его пронимать, только он все не робеет, еще ругается. Такой, говорит, сякой этот Мороз. Совсем даже обидно стало. Принялся я его еще пуще щипать да колоть. Только ненадолго была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю, тут мне сломить его. Забрался к нему под полушубок, давай его язвить. А он-то топором машет, только щепки кругом летят. Стал даже пот его прошивать. Вижу, плохо, не усидеть мне под полушубком. Под конец индопар от него повалил. Я прочь поскорее, думаю, как быть? А мужик все работает, да работает. Ему бы зябнуть, а ему жарко стало. Гляжу, скидает с себя полушубок. Обрадовался я. Погоди же, говорю, вот я тебе покажу себя. Полушубок весь мокрёхонек. Я в него забрался, заморозил так, что он стал лубок лубком. Надевай-ка теперь, попробуй. Как покончил мужик свое дело, да подошел к полушубку, у меня и сердце взыграло, тот-то потешусь. Посмотрел мужик и принялся меня ругать. Все слова перебрал, что нет их хуже. Ругайся, думаю себе, ругайся, а меня все равно не выживешь. Так он брани не удовольствовался, выбрал полено подлиннее, да посучковатее, да как примется по полушубку бить. По полушубку бьет, а меня все ругает. Мне бы бежать поскорее, да уж больно я в шерсти-то завяз, выбраться не могу, а он-то колотит, он-то колотит. На силу я ушел, думал, костей не соберу, до сих пор бока ноют. Закаялся я мужиков морозить.
2: Радио Гамаюн.
3: Хорошо, где мы есть.

0: Радио Гамаюн. Готовь сани летом.
1: Жихарка. Далеко-далеко в лесах дремучих стояла избушка малая. А в избушке-то жили кот, воробей, да маленький человечек Жихарка. Кот с воробьем на охоту ходили, а Жихарка домовничать оставался. Избу Жихарка подметал, обед готовил, стол накрывал, ложки раскладывает, а сам приговаривает: «Эта ложка котова, это воробьева, а это вот Жихаркина. А Жихаркина ложечка лучше всех, никому ее не отдам». А ложечки непростые, точеные, ручки золоченые. Вот и прослышала лиса, что в избушке Жихарка один домовничает, и захотелось ей Жихаркина мясца попробовать. А кот и воробей как-то на охоту уходили, крепко Жихарке приказывали двери запирать. Запирал Жихарка двери, все запирал, а один раз и забыл. Справил Жихарка все дела. Обед сварил, стол накрыл, стал ложки раскладывать. Только успел котову да воробьеву ложечку положить, взялся за свою, а по лестнице-то топ-топ-топ. «Матушки, лиса идет!» Испугался Жихарка, со скамейки соскочил, ложечку на пол уронил, и поднимать некогда, да под печку и залез. В уголок забился, сидит, не ворохнется. А лиса в избушку вошла. Глядь туда, глядь сюда, нет Жихарки. «Постой же, — думает лиса, — ты сам мне скажешь, где сидишь». Подошла лиса к столу, на задние лапки встала, стала ложки перебирать. «Это ложка котова, это воробьева, а где же ложка Жихаркина?» «А, на полу валяется, так я же ее возьму!» А Жихарка-то под печкой во весь голос: «Ай-яй-яй, не бери, тетенька, я не дам!» «Вон ты где, голубчик!» Подбежала лисица к печке, лапку в подпечье запустила, Жихарку вытащила, на спину перекинула, да домой и побежала. Принесла лиса Жихарку в свою избушку, печку жарко натопила, хочет лиса Жихарку сжарить. Истопилась печка, взяла лиса лопату. «Садись», — говорит Жихарке. А Жихарка-то ничего, что маленький. Был паренек удаленький, догадливый. На лопату-то сел, ручки-ножки растопырил, в печку-то и не идет. «Не так сидишь», — говорит лиса. Перевернулся Жихарка к печке затылком, а сам опять ручки-ножки растопырил, в печку-то и не идет.
2: «Да не так», — говорит лиса.
3: «Так ты мне, тетенька, покажи, я по-другому не умею».
4: «Экой ты какой», — говорит лиса, — «недогадливый».
1: Смахнула его лапкой с лопаты, сама на лопату прыг, клубочком свернулась, лапки подобрала, хвостиком укрылась. Не успела лисица словечко вымолвить, Жихарка-то ее толк в печку, да и заслонкой закрыл. На свою беду лисонька жарко печку топила, сразу ее спалила. А Жихарка домой пустился, бежит, торопится. А дома-то кот с воробьем горюют. Пришли они с охоты, а двери-то в избушку раскрыты, ложки-то раскиданы, а Жихарке и след простыл. Сели на лавочку кот да воробей, горюют, плачут. «Где-то наш Жихарка, где-то наш маленький?» Котик лапкой слезы утирает, воробушек крылышком подбирает. Вдруг по лестнице, по частым ступенькам, тук-тук-тук каблучок. Жихарка бежит, громким голосом кричит: «А вот и я! А лиса-то в печке сжарилась, больше не придет!» Обрадовались кот да воробей, с лавочки соскочили. Ну, жихарку обнимать, ну, жихарку целовать. За ручки его схватили, по избушке закрутили. То-то радость была. И сейчас кот, воробей и жихарка в той избушке живут. Нас с тобой к себе в гости ждут.

0: Друзья, нам всем давно известно, что ежегодно в свой черед
1: приходит к людям повсеместно.

0: днем.
1: Вчерашний год был годом женщин,
0: но и не в женские года. Мужчин и женщин ждут не меньше, а даже больше.

0: Радио Гамаюн.
1: Радио.
2: Слыханная музыка.
3: Жили в одном монастыре 300 монахов да игумен. Монастырь был богатый, доходов много. И живут все монахи припеваючи. Пьют, едят сладко, спят долго, а работы нет никакой. Прослышал про беззаботное монастырское житье царь Петр и задумался. «Как так? Весь наш народ, и сам я все в трудах да в заботах, отдохнуть некогда ни днем, ни ночью покоя нет, а тут 300 человек живут, как сыр в масле катаются, пьют, едят сладко, спят долго, ни заботы, ни работы не знают, совсем ожирели на легких хлебах». И послал царь в тот монастырь гонца. «Поезжай, скажи игумену, приказал я царь сосчитать звезды на небе и узнать, глубока ли земля, да пусть тот игумен узнает, о чем я думаю, что у меня, у царя, на уме. Сроку дай 3 дня, на 4-й день пусть сам игумен с ответом ко мне придет. Коли не исполнит моего приказания, всех монахов и самого игумена велю на работу отправить, а монастырь велю закрыть». Получил игумен беззаботного монастыря царский приказ. Затужил, запечалился. Ох, беда пришла неминучая. И рассказал монахам все как есть. И монахи головы повесили. Думали, ничего придумать не могли. А в ту пору зашел в монастырь отставной солдат и спрашивает: «Чего, старцы, горюете? Жили всегда без нужды и без печали, а теперь головы повесили». Монахи ему отвечают: «Ох, солдат, не знаешь нашего горя великого. Велел царь 3 загадки отгадать и через 3 дня игумену с ответом во дворец прийти». «Какие такие загадки царь загадал?» – спрашивает солдат. «Надобно сосчитать, сколько есть звезд на небе, узнать, глубока ли земля, и сказать, что у царя на уме, о чем он думает». Выслушал солдат и говорит: «Знал бы я, как царю ответ держать, кабы был на вашем месте». Монахи побежали к игумену. Вот солдат берется загадки отгадать и царю ответ дать. Просит игумен солдата: «Бери, служивый, чего хочешь, только пособи нашему горю, научи, как царю отвечать». А солдат говорит: «Ничего мне не надо. Давай твою одежду, я вместо тебя к царю пойду». Обрадовался игумен, и все монахи повеселели. Ну, слава богу, беда миновала, как гора с плеч долой. Стали солдата угощать: «Пей, ешь, чего только душа пожелает». И сами себя не забывали. Так наугощались, что сутки после отлеживались. А тут приспела пора и к царю идти. Приоделся солдат в игуменскую одежу и пошел во дворец. Спрашивает царь: «Ну, как? Отгадал мои загадки?» «Отгадал, ваше царское величество». «Сколько звезд насчитал на небе?» – спрашивает царь. 742 489 звезд. «Правду говоришь?» «Я, царское величество, сосчитал правильно. А коли не веришь, сосчитай сам, проверь». Царь усмехнулся и спрашивает: «Ну, ладно, а велика ли земная глубина?» «Земная глубина крепко велика».
4: «А ты как узнал?»
3: «Да вот мой батюшка ушел в землю, скоро будет 30 лет, и до сей поры назад не воротится.
4: значит, крепко велика земная глубина.
3: «Ну, а теперь скажи, — спрашивает царь, — о чем я думаю? Что у меня у царя на уме?»
4: «Ты, царское величество, сейчас думаешь, молодец, игумен, сумел мне ответ дать».
3: Царь похвалил его. «Правда твоя, молодец, игумен, все мои загадки отгадал». А солдат говорит: «Вот тут-то ты и дал маху, ваше царское величество».
4: «Как так?» – спрашивает царь.
3: «Да так! Принял ты меня, своего отставного солдата, за игумена!»
4: Удивился царь, стал спрашивать и узнал, кто ему загадки отгадал. Солдат всю правду рассказал. Царь посмеялся и велел солдата наградить, а игумена до монахов приказал на работу послать.

0: Радио Гамаюн. Дома лучше.
1: Друзья, в нашей деревне наступил долгожданный праздник. Вернулись охотники, и не с пустыми руками. А поскольку вместе с ними наконец-то появились и музыканты нашего деревенского ансамбля, то сегодня нас ждет давно обещанный концерт.
2: Сказку хочу!
3: Не спешите. Сказка приходит и терпеливо выжидает, когда наступит ее время, ее черед, когда она будет нужна людям. Зачем ей торопиться, метаться от человека к человеку, прыгать, подобно обезьяне, с ветки на ветку или кружиться, словно лист на ветру? Ладно, ладно, так и быть. Ладно, сейчас будет сказка. Ну, кто? Ну, кто расскажет сказку?
4: Я первая.
3: Тот, кто первым приметил ее и разглядел, да, вы думаете?
5: Я первый.
3: Тот, кто понял ее, тот и расскажет ее вам. А уж вы тогда другим. Понятно? Вот так. Поэтому сегодня сказку о мудрой черепахе расскажу я.
6: Опять.
7: Я знаю эту сказку.
8: Я тоже.
9: Да это про Ананси.
3: Вы, наверное, решили, что это опять сказка про Ананси. Пройдоху и завистника, обжору Ананси, который ради выгоды готов на все.
10: А, пройдоха!
11: Это ты, пройдоха!
12: А ты обжора!
13: Обжора!
14: Обжора! Не мешайте, вы молчите, послушайте.
15: Да тише ты, дай послушать.
3: Нет, на самом деле это было черепаха.

0: Жила мудрая черепаха. Ну, что черепахи умны, известно всем. А это была самая старая, мудрейшая из всех. Не было человека на земле, которого бы она не видела младенцем. Даже больше, не было ни слона, ни попугая, ни крокодила, которые были бы ее старше. Вот почему она была такая мудрая. И поэтому однажды она подумала так.
1: Ой, мир полон недостатков и несправедливости. Один умен, другой глуп. Один сыт, другой голоден. Один силен, другой слаб. Мир несовершенен, и его надо исправить и сделать лучше. И только одно может помочь в этом деле – мудрость, которую следует собрать воедино. Кто, кроме меня, мудрейший, может собрать и вместить всю мудрость, какая есть на свете?
0: Мудрая черепаха тут же принялась за дело.

0: она взяла самую большую и самую лучшую из тех, что имела, колбасу, тыквенную бутылку, и упрятала туда всю свою мудрость. Взглянула в горлышко и увидела, что в колбасе темным-темно. Подула. Свистит шумок. Ну что ж, значит, есть свободное место. Тогда она заткнула тугим пучком травы бутылку и вышла с ней на тропинку, которая вела к реке.
1: Тут пройдут все. Без воды никто не обойдется.
0: И правда, не успела она произнести своих слов, как кто-то спросил ее:
2: «Что ты там бормочешь, мудрая черепаха?»
0: Это был лев.

0: хочешь знать, в чем моя мудрость? Ну что же, я отвечу. Я царь, и в этом моя мудрость.
1: И он медленно пошел к воде, а мудрая черепаха быстро-быстро затолкала его мудрость в свою тыквенную бутылку. Едва она сделала это, как показался...

0: очень.
1: Ты не знаешь? В клыках, в когтях, в прыжке.
2: И он исчез. А черепаха и его мудрость спрятала в бутылку.

0: моя мудрость? И это спрашиваешь ты, мудрая черепаха? Неужели тебе неизвестно, она в моих ногах? Это быстрота. В моих ушах это слух.
1: Но в это время над ними мелькнула тень, и орел камнем упал с неба. Ха, представляете, заяц не обманул черепахи. Его уже здесь не было, он успел убежать. Зайца спасли его быстрые мудрые ноги и его чуткий мудрый слух.
2: Ну что же, если нет зайца, то есть черепаха.
3: Ты можешь меня убить своим могучим клювом, но съесть не сможешь. Ведь тело мое закрыто таким панцирем, что даже твой железный клюв бессилен перед ним.
2: Тогда я схвачу тебя когтями, поднимусь высоко в небо и до тех пор буду бросать на скалы, пока твой панцирь не расколется, как скорлупа ореха.
3: Верно. Вы, орлы, так и поступаете с нами, когда мы попадаем вам в лапы. Но я уже стара, и если я стою тут на тропе, то не потому, что не сумела, притаившись, стать похожей на камень, а потому что занята великим делом. Хочу собрать всю мудрость мира воедино. И ты, орел, не убивай меня, а лучше, подобно другим великим, скажи, в чем твоя мудрость?
2: В крыльях! Или ты не поняла сама? В полете!

0: И в это время, кто бы мог подумать, из-под мудрой черепахи, да, из-под самого ее панциря, словно из-под могучего замшелого камня, вылез, ну, как вы думаете, кто бы это мог вылезти, а? Ну, кто? Кто бы это мог быть, кроме...
1: Да это просто Ананси!
2: Ананси!
0: Одного и единственного, ну, конечно, правильно, паука Ананси. Ананси вылез из-под черепашьего бока, где он преспокойно укрылся от орла, ведь тот его мог склюнуть и проглотить.

трудись! Не трудись спрашивать! Я все слышал! Но я не настолько глуп, чтобы подобно льву, леопарду, зайцу и орлу рассказывать свои секреты и свою великую мудрость.

0: Но на то черепаха и была мудрая. Она не растерялась. И она стала торопливо заталкивать мудрость Ананси в свою колибасу.
1: Полезайте, полезайте. И ты хитрость, и ты нахальство.
0: Так по крупицам, по зернышкам, по песчинкам собрала она мудрость со всей земли. И представьте себе, в это самое время она встретила гвинейскую курицу. Да, ту самую, которая считается самой глупой птицей на свете.
1: Ну что же, в моем благородном великом деле нельзя пренебрегать ничем.
0: Ну и она объяснила курице, зачем пришла сюда и что ждет от нее.
1: Благородное дело, великая цель. Собрать всю мудрость воедино. Превратить мир, который полон несовершенства, в мир благополучия и счастья. Понимаешь ли ты, о гвинейская курица, что самое последнее слово мудрости осталось за тобой? Я прибавлю твою мудрость к той, что собрала со всей земли. И великое дело будет закончено.
0: Но гвинейская курица, ничего не говоря, молча глядела на мудрую черепаху и часто-часто моргала.
1: Настал великий час. Годы и годы потратила я на благородную задачу, на небывалую цель. Последнее слово за тобой, о гвинейская курица. Произнеси его.
0: Гвинейская курица по-прежнему стояла перед мудрой черепахой и только хлопала глазами. Но на то мудрая черепаха и была мудрой, чтобы понять и оценить, что произошло.
1: Значит, я действительно собрала всю мудрость мира. Теперь ясно. Дело, которое я начала, завершено. Что бедная курица глупа, известно всем. Должно быть, у нее нет даже самой малой крупицы мудрости, и поэтому она молчит. Вот еще одно подтверждение тому, что мир несовершенен. Поэтому немедля я взберусь на это высокое дерево, и там, на самой вершине, буду хранить колибасу с мудростью всего мира. А уж потом, хорошенько отдохнув, примусь его исправлять и совершенствовать.
0: И, подвязав колибасу себе на шею, мудрая черепаха стала взбираться на дерево. Подождите, как я сказал, стала взбираться? Да нет, ну, конечно, ничего подобного. Как же она могла взбираться, если колибаса... Это самая лучшая, самая большая ее тыквенная бутылка, наполненная к тому же мудростью всего мира, висела у нее на груди. Висела между ней и деревом. И, конечно, черепаха нисколько, даже самую малость, не могла продвинуться вверх. Она снова и снова принималась карабкаться на дерево, но тщетно. И тут кто-то за спиной у мудрой черепахи вдруг тонким-тонким голосом сказал... Нет, не сказал даже, а рассмеялся. Вот еще раз, вот так вот. Мудрая черепаха обернулась. Даже она, старая, рассудительная, готова была рассердиться, подозревая, что это этот хитрый, нахальный Ананси вернулся и смеет потешаться над ней, над умнейшей в мире. Но представляете себе, каково было удивление мудрой черепахи, когда она увидела, что это гвинейская курица. Да, глупая курица смеется, да нет, просто давится от смеха, глядя на ее, мудрой черепахи, усилие.
2: Если уж ты решила забраться на дерево, то перевесь колебасу себе на спину.
0: Мудрая черепаха так и застыла на месте, словно замшелый камень. Еще бы услышать такой простой и в то же время мудрый совет, и от кого? от глупейшей курицы.

Мудрая черепаха только самую малость времени потратила на то, чтобы задуматься. И она схватила свою самую большую и самую лучшую в мире колбасу и изо всей силы швырнула ее о землю. И колбаса разлетелась на куски. На мельчайшие, на вот такие вот крохотные. И вместе с колбасой, да, вместе с колбасой разлетелась по сторонам, по всей земле мудрость, которую с таким старанием мудрая черепаха собирала долгие-долгие годы. Ну и что, друзья мои, ну кто мне скажет, зачем она это сделала?

0: Ну что молчите? Не знаете? Тогда слушайте, я отвечаю вам. Мудрая черепаха увидела, что даже у самой глупой курицы, которая не понимает самых простых слов, и у той может найтись крупица мудрости. Мудрая черепаха поняла, что всю мудрость мира нельзя упрятать даже в самую большую и самую лучшую колбасу на свете, потому что мудрость не может принадлежать одному, а если она мудрость, то должна быть у всех. Ну и кроме того, мудрая черепаха поняла, что даже самая мудрая из мудрых черепаха может ошибаться, как все на этом свете, на этой земле, в этом мире. И она поступила так, как ей подсказала ее мудрой черепахе мудрость. Она разбила свою колбасу на мелкие куски и рассеяла по всей земле драгоценнейшие крупицы мудрости.
1: А исправлять мир должна не одна черепаха, даже если она самая мудрая, а все, кто его населяет. И поэтому каждый, кто не побоится труда, пусть наклонится к земле, да поищет ее, эту мудрость, и всегда найдет то, что ищет. Если только не поленится, конечно.

что над нам, и что под нам, под нам. И что по левую сторону, что по правую, правую, что сзади, сзади, что впереди, впереди, впереди. Над нам небо, под нам земля, земля, земля. По левую сторону поле чисто, чисто, по правую лес стоит, стоит.

0: Радіо Гамаюн. Розколдовує.
1: Аркадій Гайдар. Сказка про воєнну тайну. Мальчиша Кибальчиша і його твердое слово. В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был мальчишки-бальчиш. В ту пору далеко прогнала наша армия войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишневых кустов стоял домишко. Жил в нем мальчиш по прозванию Кибальчиш. Да отец мальчиша, да старший брат мальчиша,